0: Там, где клен шумит над речной волной, хоронили мы хомяка с тобой. Молнии разряд угодил в пакет, прожил наш хомяк еще 10 лет.
1: Ну, как-то так.
2: Так, идем дальше.

0: шутки.
1: Как-то так.
2: Замечательно.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Ну что? Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
2: Очень быстро. За секунду решается вопрос.
0: Хоп, хей, ла-ла-лей, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
4: Хоп, хей, ла-ла-лей, что не говори.
1: Что, сейчас следующая очередь.
0: Сейчас я.
1: А, да-да.
0: Солнце светит ярким светом. Где-то в Сочи и вокруг приценился я к билетам, чтобы всей семьей на юг. А в Подмосковье водятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше ты билеты не ищи, только время зря потратишь ты. Давай, Надежда.
1: Я, да. Если в маленьком ребенке есть немножечко от Гота и от панка, и от эмо, и от блогера чуть-чуть, значит, ваш малыш крепчает, свой стиль жизни выбирает. Чтоб помочь ему с решением, надо просто дать ремня. Не показывайте моим детям.
2: Правда жизни.
1: Просто.
0: Виталий, ваша очередь.
5: Нравится мне, когда ты, лысая, по квартире ходишь, будто Брюс Уиллис мой кореш.
3: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: У метеорологов прогнозы всегда сбываются. Не всегда совпадают даты.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
2: 8-летняя Лева о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама.
1: Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа!
1: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял. Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Квашеная капуста – самая классная закусочка. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: Фоменко. 5 шуток про рыбалку.
1: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски. Вот это раньше рыба была. В воду без трусов не войдешь. Просыпаться в 7 утра на работу – это настоящее мучение. Зато проснуться в 3 часа ночи на рыбалочку – это и есть счастье. Поймал золотую рыбку, рассказал ей о своих желаниях. Она внимательно выслушала и сказала: «Пожарь меня». Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он набухается.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У врачей поликлиники только два диагноза. Ну и чё, припёрся, если ходить можешь? И где ж ты, дорогой, раньше был?

0: и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хамите. Хо-хо выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Красота. Толстый и красивый употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике, говорится мужу. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. У вас вся спина белая, шутка. Подумаешь. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, то нетрудно заметить большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примерила очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе: «Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Эллочка самой себе. «Это значило или я, или она».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда нужно, чтобы мужчина платил за меня в поликлинике, а не в ресторане.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров. Сережа Лазарев. Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи, говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, ну, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбляйте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Не придумаю.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
2: День вроде прошел хорошо, но на всякий случай надо выпить.
3: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Слово не воробей, а вот Джек воробей. Сделай добро, и тебя забудут уже завтра. Сделай фигню, и тебя запомнят навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Все новое – это хорошо обколотое ботоксом старое. Лучше не доспать, чем переспать. Недосып можно доспать, пересып отоспать нельзя. Задумайся. Это не ты моешь руки. Руки моют друг друга. А ты просто на это смотришь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но

0: однажды в России на Юмор ФМ. Давид Салаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну построил бы нам что-нибудь нормальное, ну например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устройте нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик захотел, мужик сделал. Мужик не захотел, мужик не сделал. Мужик не захотел и сделал, значит, мужик женат.

0: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль: умерла клинической смертью, похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он же 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полон пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коров. Он говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит: падла, как ты забралась сюда?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашей.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучше бы Прометей подарил людям не огонь, а свою бессмертную печень.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
1: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
2: Фух.
3: Котеночек, что-то не так?
2: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
3: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
2: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
3: Добреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
2: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
3: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
2: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чебупели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера, успешные люди вообще не говорят это слово сосиски.
3: Ну, то ж на всякий пожарный.
2: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
3: Муравьедик, ну не кипятись.
2: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу. Прямо здесь. Короче, как хочешь, делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров. Тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
3: Ну, просто такси. Это мы, получается, без тира остались.
2: Заткнись! Не хватало!
3: Кто такое, Катюш?
2: Ну, у меня последняя помада закончилась! Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило! А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная! Еще есть хочется! И пить хочется! Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник полетит! Я не могу уже больше!
4: Катюш! У меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
2: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
5: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
2: Да вы путаете его с кем-то, может, похож просто... Вы вообще кто?
5: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
2: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
3: Эдик, ну ты видишь, не получается. Дай я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
2: То есть?
3: Ну не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
2: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
3: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
2: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
5: У него 30 миллионов долларов.
2: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
3: Давай.
2: Я буду тебе верить.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вот, только нашел шляпу полную денег и тут же получил гитарой по голове.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют.
2: Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны.

0: Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
1: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на сцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно, хором.
1: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Шерхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте «Нананаев» на навсегда. .на.
2: Не реклама.
3: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей механизатора и рационализатора. Ассенизатор. Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел Бри. Лучший в ураганном боевике. Ассенизатор.
4: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
3: Ассенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D. С ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.
5: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места. И о них следует, как следует, позаботиться.
6: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
5: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
7: С тех пор, как в нашей ванной поселилось «Солнышко», я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
6: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко».

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Зарплата мне шепчет: давай сходим куда-нибудь. А я ей отвечаю: дома сиди, маленькая еще.

0: ДТ Саратов.
1: Добрый вечер! С вами я, Тина Канделаки, и мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
2: ДТ.
1: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
4: ДТ.
1: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
5: Что?
4: ДТ, говорю.
5: ДТ.
1: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
2: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
1: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б, пропала. Что осталось на трубе?
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
4: Ч.
1: Скорее думаем.
4: ДТ, ДТ.
1: ДУ, повнимательней. И уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
5: Вашу мать.
1: Думаем.
3: ДТТ, убери Д.
1: Две буквы.
5: Пусть будет ДТ.
1: Верно.
4: Подошло.
1: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
2: ДТСР.
1: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
3: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д.
1: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
4: Д, У. Или Д, Т.
1: Смешно. Д, Т. Верно. Алексей.
5: У меня досрочный ответ. Д, Т.
1: Неверно. Подумайте.
5: Я думал, я понял правила игры.
1: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
2: ДТ.
1: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
3: Да и ты.
1: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да и ты»?
4: Да и ты.
1: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce Tabana?
5: Dolce Tabana?
1: ДТ, молодец!
5: Я так далеко никогда не проходил.
1: Артём, как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
2: ДТ.
1: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки, и я закончила, теперь закончит ДТ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Жена, которая не ужинает после 6, начинает грызть мужа после 7.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сын и отец сидят, беседуют, и сын спрашивает у папы: папа, а что такое альтернатива? Он говорит: альтернатива? Ну, как тебе объяснить? Вот, допустим, представь себе, что ты у бабушки взял 2 яичка куриных, за ними ухаживал. Курочка сидела, вылупились цыплята, потом у этих цыплят получились еще цыплята, у тебя их все больше и больше, у тебя их 20, у тебя их 200. Постепенно ты начинаешь соображать головой, как вести хозяйство, у тебя получается инкубатор, у тебя 1000, у тебя практически миллионы. Цыплят, ты уже олигарх, ты уже очень серьезный человек в этом бизнесе. И вдруг налетел ураган, дождь, потоп сумасшедший, абсолютно все утонуло, все, ничего нет больше. Он говорит: альтернатива? Он говорит: утки. Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют. Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал, но русский не выдержал, говорит: слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит: а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу, а оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч: слушай, повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше 1 000 000, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит: да ты не, подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На день рождения к лифтеру смогли прийти только 6 человек. Общим весом не более 650 килограммов.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
1: Команда КВН «Триот Идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту, до которого...

0: дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порцией.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? Я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпи, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб. Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым конкретно не долили.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Во-первых, друзья, женщина за рулем – это прекрасно. А во-вторых, как вам такая история? Мужик подходит к автостоянке и не верит своим глазам. Молоденькая дама в короткой юбке на шпильке сама заливает масло в двигатель. Ну надо же, думать, довелось при жизни увидеть такое наконец-то. Подходит ближе, а нет, показалось, все в порядке. Заливает масло в бачок омывателя. Друзья, согласитесь, у каждого человека должны быть свои маленькие личные приятности. Два приятеля в офисе разговаривают, один другому говорит: «Слушай, я давно хотел тебя спросить, а что ты носишь ботинки на один размер меньше?» «Слушай, ну как тебе объяснить? Ну, смотри, на работе сплошные проблемы, да? Да. Домой приходишь не лучше. Поверь мне, жена постоянно ищет ссоры. Сын разгильдяй, учится ужасно. Теща пилит и пилит, пилит и пилит. Единственная радость у меня в жизни – вечером ботиночки снять». Самое время, а кстати, какое время? Ну, не нормально, для ролевых игр. Муж говорит жене: «Дорогая, давай поиграем в ролевые игры». «Класс, а это как?» «Ну, как будто ты красная шапочка, а я волк». «Класс, давай». «Ну, тогда иди, пеки пирожки».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июля.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами. Будьте серьезнее.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что. Какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Селяви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уж за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился. С него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: В адрес всех неспящих и настроенных на Юмор-ФМ большой привет из эфирной студии «Наш летит». Здесь шутки-шоу с этой самой минуты и на предстоящие 3 часа. Голоса из ваших динамиков – это Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого, классного настроения. Да, не пятница. Это первое, что сегодня спросил меня наш водитель. Говорит, не пятница сегодня? Говорю, нет, не пятница.
1: Я смотрю, но все с таким ощущением. Да, многим
2: маленькая,
1: стали.
2: Такая маленькая пятница. Все-таки на календаре.
1: Да, маленькая пятница, но много юмора. Николай Фоменко появится под занавес часа. 5 шуток про огород на экватор. 60-минутки угарный папа, а еще раньше здесь Стас Ярушин и Люся Чеботина в рубрике «Шутки-песни».
2: Идеально. Ну, а еще раньше мы скажем наше любимое
1: «Доброе, бодрое».

0: Юмор-ФМ.
1: Что мы сегодня вам предлагаем? Слегка коснуться астрологии. Буквально одним пальчиком.
2: Немножечко.
1: И, да, и всей пятерней к юмору, конечно. Вот как-то так. А какое прозвище подошло бы вашему знаку зодиака и почему? Ну, вот, учитывая вот все стереотипы о знаках зодиака и прочее, примерьте на себя всю эту историю. Подумайте буквально минутку.
2: Не будем говорить, что о себе сказал наш продюсер Водолей. Расскажем о себе. Значит, я телец, поэтому я диванная императрица. Можно еще, кстати говоря, диванная жрица. Вот так, можно сказать.
1: Я, собственно, почему у меня вариант люксовый ленивец, да? А потом я подумал, что вот сегодня утром буквально-таки, даже не то чтобы люксовый, а, наверное, высокофункциональный ленивец. Потому что есть стереотип о том, что весы — это самый ленивый знак зодиака.
2: Тельцы говорят, самый ленивый.
1: Но я вот знаю про весы. И в какой-то момент, соответственно, да, когда мы понимаем, что где-то одно место подгорает, мы быстренько все делаем. Хоп!
2: Ла-лай-лай!
1: Ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Может быть, и с таким саундтреком в чьей-то голове, конечно. В общем, ждем вашего креатива, друзья.
2: +7 915 0303 567. Телеграм, Макс, СМС. Пишите нам. Ну, а прямо сейчас встречайте шутки-песни. Для вас поет и шутит Стас Ярушин и Люся Чеботина на Юмор-ФМ.
1: Как всегда, слушаем все здесь, в прямом эфире. Переслушиваем все в нашем официальном, пересматриваем. В нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рутюб.
2: Коротко,
1: смешно и по нотам. И лайки.
2: И лайки.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Rolling Stones, песня «Энджи». Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?
3: Бомжи, бомжи заходят в аэроэкспресс. Бомжи, бомжи, я чуть на стенку не полез.
2: Тебя песня.
4: У меня очень красивая интерпретация.
2: Давай, давай.
4: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
0: На Юмор ФМ.
2: Песня из кинофильма «Вам и не снилось, черные подковы». Это цыганский более тембр сделать.
3: Только на снегу, только на снегу желтые разводы. Вот такой менталитет в городе Минводы. Вот такой менталитет в городе Минводы.
2: Хорош.
4: Ну тогда я дальше. Пока что, по-моему, по шуткам я выигрываю.
2: Давай.
4: Узелок развяжется, узелок завяжется. У Андрея выходной, он с пупком играется.
2: Я представляю, человек сидит, завязывает.
4: Я тебе больше скажу, я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
0: На Юмор ФМ.
2: Очень маленький Шапутинский.
4: В каждом из нас живет маленький Шапутинский.
5: А я ТикТок перелесну, и снова полная фигня.
4: И все?
2: Да.
4: В принципе, как ТикТок. Маленькое без содержания.
2: Без по делу, да.
4: Ну что,
2: давай.
4: Едем дальше. Салют, Вера.
2: Знаешь песню?
4: Конечно, легендарная песня.

0: вчера салют. Вера.
1: Шум дождя, отрез костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Реклама.
1: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрово, 33. Телефон 50 50 19.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Женщина, запомни, ты не домохозяйка, ты хаус-менеджер.

0: чем занимаемся сегодня с утра пораньше? Придумываем прозвище. В общем, какое вот подошло бы вашему знаку зодиака, учитывая все какие-то, может быть, стереотипы о знаках зодиака, характеристики и прочее, прочее, прочее. Примерно такой запрос я и отправил в нейросети. Интересно
1: и
0: стало.
1: Что тебе ответили?
0: Тоже какие варианты, да? Предложила продлить подписку изначально. Так, значит, весы характеризовала следующим образом. Прозвище вот такое. Вечный флиртун в раздумьях.
2: Ну, ты не такой, ты же не флиртуешь.
0: А почему? Не может выбрать, что съесть на завтрак, зато улыбается всем.
1: А, вот ну вот, история. Кстати говоря, да, на самом деле, в принципе, вот эта вот сложность выбора, она присуща воздушным знакам.
0: Угу. А, про тебя, Оль, про тельцов. Давай. Значит, упрямство плюс любовь поесть и поспать. Вот эти два пункта были соединены. Сонный бульдозер.
1: Сонный? А знаешь, почему бульдозер?
0: Потому что напролом прешь.
1: Да, да, именно, если я вижу цель, то все, хана вам, ребята.
0: Вижу диван, так посплю на тебе сейчас.
1: Ну нет, ну не так. На самом деле, вот, кстати, Евгений написал, я, наверное, не телец, а делец постоянно в делах. Угу. Вот многие говорят, что тельцы ленивые, но на самом деле мы энергозатратные. Угу. Я, как представитель этого земного знака, скажу так, что я не люблю делать дела в формате марафона. Я люблю сделать и немножечко изменить фокус, ну, немножечко полицезреть.
0: Мне кажется, знаешь, вот учитывая, зная тебя уже не первый год далеко, мне кажется, ты еще много дел сама себе придумываешь каких-то.
1: Конечно.
0: Которые в целом, ну, в общем-то, можно было бы и без них обойтись.
1: Вот у меня сегодня, знаешь, что в делах? Значит, пересадить два куста. Не нравится, как они сидят, надо их немножко передвинуть.
0: Ну да, в целом все понятно. Окей. Вадим написал в ВК: королевский клешнехват, и черт знает почему.
1: Рак, что ли?
0: Я других знаков зодиака с клешнями не знаю, конечно.
1: Может быть, Омар Королевский?
0: Звучит.
1: Да. Какое прозвище подошло бы вашему знаку зодиака? Расскажите, опишите. Ну, а если, кстати говоря, не знаете почему, вы нам просто напишите, а мы уж там, если что, вдруг додумаем.
0: Да. Дева, кстати, сейчас по знаку зодиака появится. Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа».
3: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
3: Угарный папа.
4: Алена, 4 года. Едут с мамой в маршрутке. Напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света, 5 лет, говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
3: Угарный папа.
4: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока...

0: купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда сидишь и думаешь: «Господи, ну за что мне все это?» А потом вспоминаешь, что есть за что, и думаешь: «Ну так-то еще пронесло».
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Еще парочку ваших комментариев на тему, какое прозвище подошло бы вашему знаку зодиака и почему. Светлана написала веселый чат. Доброе бодрое утро. Доброе бодрое. Мы с мужем идеальная пара, сообщает нам Светлана. Он козерог, я скорпион. Уже 10 лет душа в душу. Зато другие нас боятся. Семья демонов, говорят.
1: Ну, кстати, ты знаешь, у меня знакомая, она козерог. И ее бывший муж козерог. И она говорит, чтобы я еще раз
0: с козерогом.
1: Да ни за что.
0: Ну, кстати, вот нейронка козерогов описывает так. Такое прозвище придумала. Робот-трудоголик.
1: Ну, кстати говоря, да. Опять-таки, знакомый, который козерог по гороскопу, его друзья называют робот. Он, причем, кстати говоря...
0: Все до 2050 года расписано уже.
1: Он мало того, что трудоголик, он без эмоций. Вообще никаких эмоций. Робот, самый настоящий. Вот Лена написала, меня мой бывший называл девочка, я уже все решила. А также, я вот считаю, что я принцесса вкусной жизни, потому что я телец.
0: Так, ну я пока делаю вывод про тельцов, что все вы сходитесь в желании вкусно поесть.
1: Так, конечно, мы амбассадоры вкусняшек. Ты что? Вкусно поесть. Это мало того, что должно быть вкусно, это должно быть красиво.
0: Эстетично.
1: Конечно.
0: С другой стороны, какой знак зодиака не любит вкусно поесть?
1: Все, но тельцы особенно.
0: Ну,
1: мы, а знаешь почему? Мы же эти дети Венеры. Угу. А Венера это про красоту и
0: про еду, конечно. 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Какое прозвище подошло бы вашему знаку зодиака и почему? Пишите.

0: на Юмор-ФМ.
1: Если вы успели построить какие-то свои планы на выходные, срочно все меняйте, отменяйте, потому что 25 и 26 июля мы вас ждем на большом семейном мероприятии на пикнике Юмор-ФМ.
2: Да, уже, кстати говоря, в это воскресенье мы зажжем на концерте вместе с Филатовым и Кэросом. Группа «Фабрика» появится, «Тестостерон», диджей-демиксер, «Галибри» и «Мавик». Кстати говоря, мы так на всякий случай напомним, вакантно еще место жениха на сцене пикника Юмор-ФМ. Да. Ну, то есть, если вы хотите сделать предложение своей любимой, у вас есть такая возможность прямо перед песней «Я теперь жених, а ты невеста». Что для этого нужно сделать? Написать нам?
1: 915-0303-567.
2: Да, вот так и напишите нам «Хочу сделать предложение», а мы уж там его рассмотрим.
1: Итак, 26, 25, 26 июля встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Но в ближайшие минуты у вас есть выиграть возможность классный подарок для летнего развлечения.
2: Да.
1: 229-2909, код Москвы 495, а пока встречаем Николая Фоменко, 5 шуток про огород.
3: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в гиперленте.
0: Фоменко. 5 шуток про огород.
4: Я начну выращивать пшеницу и никому не скажу. Но будут злаки.
5: Советы огороднику. Огурцы съешь сам, кабачки поделись с соседями, баклажаны оставь врагу.
4: Огород без забот. Это взял денег и пошел на рынок.
5: Скандал на даче. Бабушка тайком срывает мамины помидоры и торгует ими на остановке.
6: Если вы хотите стать владельцем крупной фирмы на 10 тысяч сотрудников, заведите пасеку.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
7: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 78-32-04-86-0.
8: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца июля.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Зонт отлично уберегает от дождя. Стоит взять его с собой, и дождя точно не будет.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Музыкальный эксперимент, имя которому Double Battle, состоится прямо сейчас в эфире МРФМ. Ну и победителю дарим настоящий восторг. Два билета в один из крупнейших парков развлечений в России – Остров мечты.
2: Ну а по этим билетам вам будут доступны более чем 65 аттракционов и 5 шоу в обеих частях парка – крытый и уличный. И, кстати говоря, порцию адреналинчика у нас сейчас хапнет Дмитрий. Почему-то захотел сказать «хапнет». Доброе бодро.
1: Дмитрий, приветствуем. Доброе утро.
3: Доброе, бодрое, Оля, Антон.
2: Дим, а вы у нас вообще такой рисковый человек?
3: Конечно.
2: Ну все.
1: А кто вы по знаку зодиака?
3: Овен.
2: Овен! Ой, так это же огненный воин. Вот так я вас назову. Согласны?
3: Да.
2: Ну все.
1: Ну что, огненный воин. Давайте о правилах того, что будет происходить. Мы, собственно, с Олей исполнили куплет-припев. Они написаны по мотивам какой-то известной песни. Песня может быть как детская, так и вполне себе взрослая. Какой-то хит современности, либо же недавнего прошлого. Отгадывайте оригинал, забирайте подарок. Так это работает. Попробуем?
3: Давайте.
1: Вперед.
4: Готов.
5: Всем привет.
6: Юмор ФМ.
5: Антон Бурный.
6: Ольга Машара. Поехали. Ага. Говорят, плохой погоды нет, она есть. Вышел ты из спальни в туалет, там вообще жесть. Хмурый горизонт не поможет.

0: Подари букет и попроси прощения, и вот тебе плюс 20 по ощущениям.
1: Опоздал на ужин, не спеши раздеваться, в доме снег и ветер и минус 15.
0: Подари букет и попроси прощения, и вот тебе плюс 20 по ощущениям.
2: Дмитрий, что подсказывают ваши ощущения?
3: Может быть, это Лариса Долина, главнее всего погода в доме.
4: Давайте проверим.

0: Ой, там Дима тоже поет.
1: Дим, мы вас поздравляем. Два билета в парк развлечений «Остров мечты» ваши.
0: Теперь аттракционов в парке будет еще больше, так что нашему огненному воину Дмитрию повезло. Можно будет испытать совершенно новые аттракционы 1 августа, еще до официального открытия нового пространства парка. Так что еще раз поздравляем!
2: Реклама спонсора.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
10: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Да, вам счастье, всем большой привет из эфирной студии МРФМ. Здесь по-прежнему шутки-шоу, Ольга Мажара, Антон Бурный. И сегодня мы предлагаем вам придумать прозвище своему знаку зодиака, учитывая какие-то, может быть, личные ваши характеристики, ну и, скажем так, стереотипы о всех знаках зодиака.
2: Юра вот написал мое прозвище. Да нет, я близнец, если что. И если что-то предлагаю, я говорю, да нет.
1: Да нет, но близнецы, да, там обычно два человека борются.
2: Ну, немножечко штормит. Вот я как-то рассказывала, значит, у моей подруги муж близнец. Вот они, значит, где-то там на курорте, он говорит, пойдем к морюшку, на шезлонге полежим. Вот они пришли, он говорит, че мы сюда пришли? Она на него так смотрит, а он только что 5 минут назад предложил сам прийти к морюшку полежать на шезлонге.
1: Всем близнецам большой привет. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, друзья. 915-0303-567. Самое интересное озвучиваем в эфире Юмор-ФМ.
2: Да, ну и прямо сейчас ловите наше доброе-бодрое. Здесь Антон Бурный, Ольга Мажара. Мяу-мяу.

0: Какие праздники выпали на 22 июля, то есть на день сегодняшний? Сейчас выясним. Всемирный день мозга отмечается.
1: То есть сегодня
0: самое... Что это такое, Оля?
1: Надо пошердить им.
0: Да. Было неплохо, если бы каждый день, конечно, было, знаешь.
1: Ну, слушай, ну не каждый день не надо.
0: Не получается.
1: Не получается, конечно.
0: Международный день бокса также отмечается сегодня.
1: Ну, так себе вид спорта. Некрасивый. Ну, для девочек некрасивый, неэстетичный.
0: Считается джентльменским, между
1: прочим. Ну, может быть, слушай, вполне может быть. Но вот, ты знаешь, после того, как с одного футболиста стянули штаны, многие девочки сказали, что футбол самый красивый вид спорта.
0: То есть, подожди, надо, чтобы в боксе с кого-то шорты стянули, чтобы
1: тоже... Ну, например.
0: Чтобы тоже девочки признали.
1: Да, вполне может быть. Потом поговорим.
0: Так, ну и день трудяги выпал на день сегодняшний.
1: Кстати, сегодня отмечает день рождения свой тоже человек-трудяга. И поет, и играет в кино, и концерт у него сегодня будет при поддержке Юмор-ФМ. Вован!
0: Да, Вован, мы тебя еще раз поздравляем с днем рождения.
1: Днем рождения! Мяу-мяу и мур-мур-мур.
0: В качестве подарка для Володи, да и для всех слушателей Юмор-ФМ, Глеб Капелюх появится прямо сейчас в рубрике «Биг Стендап».

0: Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ.
2: Здрасте.
1: Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю, плохая идея, мам. Она говорит, какие сейчас самые популярные пароли? Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая, моя дата рождения – самый популярный пароль в мире. Я говорю, да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно. Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой, обожаю вареный овес. Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот. Куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус, как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать, блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал, блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие, звучит жалко, я знаю. Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава Богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой, вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идешь, а ты стоишь и такой. Конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
10: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда погода пасмурная, хочется валяться и смотреть сериалы. Когда солнечно, и гулять в парке. А такой погоды, чтобы хотелось работать, просто не существует.

0: есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Здесь, значит, в один из довольно популярных сервисов доставки еды завезли довольно интересный продукт, как мне кажется.
1: Как ты загадочно пока говоришь, да.
0: Допустим, сервис «Велосипед» называется. Ага. Да, завезли туда эскимо города России.
1: Это
0: мороженое, соответственно, ага. в которое вошли, в эту коллекцию вошли Москва, Санкт-Петербург, угу. Новосибирск, Казань, Кисловодск и, в общем-то, везде узнаваемые здания.
1: А, здания? А я думала, вкусы какие-то.
0: И вкусы...
1: Ну, там колонна с калачами.
0: Подожди, но вкусы там тоже, в общем-то, есть из чего выбрать. Значит, иногда, кстати, вот заказав данные продукты, попадается случайное мороженое. Из вкусов, значит, что тебя интересует? Ржаной хлеб, грильяж, апельсин, виноград, клюква и крем-брюле.
1: А, ну я не это подумала. Я думала, что вот, ну вот, например, Петербург, он там на болотах...
0: Со вкусом тины, что ли?
1: Ну, там клюква должна быть, например.
0: Например.
1: А виноград, он где? В Новосибирске, что ли? Или в Крыму? Ну вот, пока непонятно, но как будто бы должно быть вот какое-то вот такое сочетание. Там, например, Коломна со вкусом калачей, как я уже сказала. А Зарайск со вкусом, по-моему, там не пастила, а что-то другое делают тоже вкусненькое.
0: А Москва должна быть с чем-то солененьким.
1: Почему?
0: Потому что слезы.
1: Она слезам не верит, да? Слушайте, но в целом, почему бы не устроить себе такое гастрономическое...
0: путешествие в этих класс.
1: Еще про одно, кстати говоря, гастрономическое путешествие хочу рассказать. Москвичи массово стали ездить в грибные туры.
0: Задорого?
1: Кстати, нет, 2000. Но это правда недорого, учитывая, что, ну, например, там вот придешь в какой-нибудь магазин и видишь такой небольшой лоточек лисичек, который стоит как крыло от самолета.
0: То есть, а здесь я правильно понимаю, что человек, вот ты хочешь, захотел ты поехать в грибной тур.
1: Да.
0: Ты находишь человека, который продает эти грибные туры, плачет 2000 рублей, а он тебе грибные местечки показывает.
1: Да, в том-то и дело, что вот у меня есть друзья, которые тоже любят вот эту вот тихую охоту.
0: И деньги.
1: Нет, они любят тихую охоту. И... Они говорят, ну вот, ну, знать бы куда, какие вот грибные места. Мы пошли. Так вот, значит, в этот тур входит, во-первых, трансфер до места сбора, помощь при определении сортировки грибов, потому что, ну вот, например, я максимум могу определить белый, там, подберезовый, лисичку.
0: Грусть.
1: Грусть как-то отсутствует в моей жизни. Сыроежки, они тоже опасные, ребята, потому что это может быть сыроежка, а может быть лже. Сыроежка, понимаешь? Вот. Что ты так улыбаешься?
0: Лже-сыроежка.
1: Но на самом деле там лже-грибов просто как лже-Дмитриев при, значит, царе Горохе.
0: Ну, хочется вам, например, да, в такой
1: я,
0: подобный
1: кстати,
0: тур? Пожалуйста.
1: Поехала.
0: Да интересно,
1: вот
0: на самом
1: интересно.
0: Деле.
1: Да. Да.
0: Тем более, если все покажут, расскажут, по грибным местам поводят.
1: Если у вас есть такой тур, зовите нас, мы приедем. Обязательно.
0: Такие новости к этой минуте. Ну, а далее, кстати, нас ждет тур в сторону самой брутальной рубрики. Джейсон Стэтхэм через пару мгновений появится в эфире Юмор ФМ.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов. Если волк молчит, лучше его не перебивать. Если вам плюют в спину, значит, переплюнуть вас они так и не смогли. Если вам постоянно звонят телефонные мошенники, не отчаивайтесь. Главное, о вас помнят, и вы кому-то нужны. Девушки, которые хотят все и сразу, обычно получают ни хрена и постепенно.
3: Джейс Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Много хотите? Много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
4: Все, я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу.
3: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
0: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-7003-4493. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4, 6+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Неудачная попытка метателя ядра из Польши прервала удачную попытку прыгуна в высоту из Кении.

0: очереди еще несколько ваших комментариев по теме сегодняшнего эфира. Предлагаем вам придумать прозвище для вашего знака зодиака, учитывая какие-то стереотипы и, может быть, ваши отдельные характерные черты. Угу. Борис написал. Бодрячкового утра вам, Антоля.
1: Антоля. Каждое утро нам, значит, придумывают какие-то новые штуковины.
0: Да, доброе утро.
1: Антоля.
0: Я рыба, пишет Борис, нас еще называют мартовские коты. А также подойдет приспособленцы.
1: Получается, рыба прилипала?
0: О, кстати, да. Когда гороскопы пишут, у нас всегда середнячок. И по жизни всегда и ко всему адаптируемся.
1: Ну, ладно. Хорошо.
0: Принимается.
1: Так мы, значит, и записали. Ирина вот, значит, говорит, что она переменчивый светофор. Настроение часто меняется. Могу быть разной. Я, значит, залезла. Она в ВК написала нам. Залезла она 5 июля. Родилась рак, получается. Но обычно вот говорят, что переменчивое настроение все-таки у других знаков зодиака. Не у раков.
0: У весов, говорят. Да. Знаю, что считается, раки довольно обидчивый знак зодиака.
1: Да, потому что эмпатичные. Поэтому, если вот заденешь за что-то такое вот нежное, живое, то все, беги.
0: Роман пишет, у моего настроения столько качелей, что я просто парк развлечений. Близнецы я, пишет Роман.
1: Вот, вот, про это мы только что и сказали. Конечно, самый, наверное, вот такой вот это близнецы.
0: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения тоже принимаем. Пишите, придумывайте прозвище для вашего знака зодиака.
2: Шутки шоу. Ночи темные, ночи ты красивая.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Не только от пацанов, но и от девчоночек вам напоминалочка, друзья. В самом разгаре суперигра «Автомобиль за улыбку», и у каждого из вас есть отличная возможность обзавестись таки автомобилем тем самым.
2: А вам для этого нужно всего лишь поделиться своей улыбкой на сайте веселорадио.ру. Мы с вами делимся и деньгами, и хорошим настроением, и автомобилем. А вы нам тоже, пожалуйста, в обмен вашу улыбку очаровательную. Обрабательную, обворожительную, голливудскую, невероятную.
1: Невероятную, да? Главное, какая бы ни была.
2: Главное, чтобы вот была.
1: Да.
2: Ну, улыбка.
1: Ей поделиться можно и нужно на сайте веселорадио.ру. И таким образом вы официально вступаете в ряд претендентов на главный приз. Это автомобиль за вашу улыбку.
2: Да, ну то есть вы слушаете Юмор ФМ, ловите шутки, те самые, которые дают возможность получить автомобиль. Повторяете ее, как только вас выберет улыбайзер. И хопа, все, 3000 рублей ваши. И путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Все предельно просто.
1: Подробности на сайте веселорадио.ру, официальный сайт Юмор ФМ. Ну а прямо сейчас в прямом эфире самая криминальная рубрика. Реалити-криминалити.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Я, Нестеренко, СН, обещание бросить пить грубо нарушил хулиганской выходкой в невменяемом состоянии из-за ерша. Так как мне подсунули насмешники кружку с пивом, куда втюрили кружку водки непроверенного качества. Я мог отравиться до смерти, не спаси меня своевременно полиция, которая и доставила меня в вытрезвитель. Жена во всем виновата. Она все время производит нарушения семейной жизни. Путем непонимания меня и понимания жителя нашего села Коваленко Васьки. После распития спиртного Алдушин пошел провожать Сорокина. Спускаясь по лестнице, они потеряли равновесие и упали с лестницы вниз. При этом ударялись различными частями тела о ступени. По факту моего хулиганского поведения третьего дня имею сказать, что оправлять свои естественные надобности больше никогда в жизни не буду. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
10: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
11: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
12: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
11: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Помнится, в фильме «Гости из будущего» космические пираты предлагали мальчику автомобиль «Жигули» за информацию о мелофоне. Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую на Юмор ФМ.
1: Да, друзья, прямо сейчас на Юмор-ФМ начинается тот самый пикниковый период с доставкой.
2: И, между прочим, до конца июля в нашей суперигре вы можете заполучить промокоды на доставку из Гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Чтобы всей семьей, с друзьями, где-нибудь за городом устроить на всю катушку пикниковый период.
1: Напоминаем, что для этого нужно сделать. Там вообще ничего сложного. Регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру. И рассказывайте, о каком пикнике вы мечтаете. Мы выбираем самые оригинальные, веселые, трогательные, может быть, идеи и комментарии. Звоним вам и устраиваем музыкальный эксперимент.
2: Ну, кстати, совсем уже скоро, на следующей неделе, 31 июля, разыграем главные призы. А это 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Ну, а чтобы принять участие в этом розыгрыше, нужно выполнить условия акции на сайте веселоярадио.ру. Все описано в деталях.
1: Регистрируйтесь, да, и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да, но мы, значит, тут читаем, что вы нам пишете, вдохновляемся, естественно, мысленно уже собираемся к вам в гости и как раз-таки...
1: В частности, к Владимиру.
2: Да, в Нижний Тагил. Собираемся. Очень захотелось.
1: Написал Владимир следующее. Хочу полежать в бассейне, чтобы рядом был мангал, на котором жарится мясо, и играла хорошая музыка и шутки.
2: Ну, конечно, тогда мы к вам едем однозначно, а пока звоним. Доброе, бодрое.
1: Владимир, приветствуем вас, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Владимир, мы правильно поняли, что вы будете лежать в бассейне, а шашлык кто-то вам будет жарить?
3: Ну, мне жена этим любит заниматься.
2: А, слушайте, какой вы везунчик, а?
1: Красота-то какая.
2: Просто обалдеть. И маринует, наверное, сама.
3: Да.
2: Так, а вы, получается, просто лежите в бассейне и едите.
1: Идеально. Идеальная женщина.
2: Слушайте, но прямо сейчас у вас будет возможность сыграть в нашу музыкальную игру.
1: Давайте о правилах того, что будет происходить. Мы включаем вам фрагменты из какой-либо популярной песни. Некоторые слова мы заменили на другие. Они связаны так или иначе с темой пикника и летнего отдыха.
2: Да.
1: Ваша задача назвать оригинальные слова, которые мы спрятали. Вот и все.
2: Все? Если что, жена будет вам помогать или вы сейчас вот уже один будете справляться со всем?
3: Я на работе.
2: А, тогда в гордом одиночестве. Ну, если что, Владимир, за шашлык мы вам поможем.
1: Владимир, готовы?
3: Я говорю, да, готов.
1: Вперед!

0: Никогда, никогда.
1: Это песня Владимира практически.
0: Да. Что говорите?
2: Говорит, я тебя никому не отдам, но там все это я.
0: Тебя, да?
1: Тебя, точнее, да?
0: Три раза тебя, получается.
2: Да.
0: Ну, давайте проверим.
2: Никогда-никогда или...
1: Никому-никому, я шашлык не отдам.
2: Я тебя не отдам.
0: Я тебя не отдам, я тебя не отдам.
1: Давайте проверим.
0: Давайте.
3: Никогда.
1: Тебя.
0: Идеально.
1: Тебя.
0: Прекрасно. Восхитительно!
1: Владимир, ну что, абсолютно верно. Мы вас поздравляем. Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
0: Владимир, вы счастливы? Ну все, звоните жене, она-то как сейчас обрадуется. Сколько там мяса можно замариновать, потом нажарить?
1: А сколько там на 4000 сейчас будет?
0: Нормально, Антон.
1: Нормально, да?
0: А ну, если ладно. Вы тоже хотите сыграть с нами, как это только что сделал Владимир, и получить шанс выиграть такой же приз, то регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру. Рассказывайте о пикнике вашей мечты, слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка.
1: Ну и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза. Промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Для этого необходимо выполнить условия акции. Подробности на сайте веселаярадио.ру. Имена счастливчиков, напоминаю, узнаем уже совсем скоро, 31 июля в Шутки Шоу.
0: Да, в общем, собираем варианты того, как свой пикниковый период можно сделать еще веселее, приятнее, вкуснее, идеальнее.
1: Всем отличного пикникового периода с доставкой.
4: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
6: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Geely Citeray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citeray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Впереди еще 60 минут эфира шуток-шоу, и вот в каком вопросе с помощью вас разбираемся сегодня. Ну, больше не вопрос даже, а просим вас придумать прозвище, которое подошло бы вашему знаку зодиака.
2: Вот Димка Водолей написал, без обид к себе, но что за дичь я творю?
1: Ха.
2: Мы, кстати говоря, перешлем это нашему продюсеру, а то он не мог литературно как-то описать себя. Да, а мы, вот вполне себе получилось.
1: Мы, соответственно, не могли его вариант воспроизвести в эфире.
2: 915, нет, почему могли?
1: Но это только было... один раз. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Какое прозвище идеально подошло бы вашему знаку зодиака и почему? Пишите, ждем. Шутки шоу здесь, в студии Юмор ФМ. Она, Ольга Мажара.
2: Дивана Императрица.
1: Она самая.
2: И Люкс Валениев. Антон Бурный. Всем мяу-мяу.
1: Доброго бодрого.

0: Касаемо юмора, что мы для вас тут приготовили в рамках этой 60-минутки. Под занавес часа лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
1: А еще раньше, кстати говоря, наша любимая, фирменная, такая одна. Кстати, трижды обладательница...
0: Золотого микрофона радиомании.
1: Да.
0: Не реклама.
1: Да.
0: А еще раньше герой любимого скейт-шоу прямо сейчас появится здесь.
1: «Однажды в России».
0: Только самое лучшее в эфире «Юмор ФМ».
2: «Юмор ФМ» и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
3: Господин президент, разрешите войти?
4: Наконец-то! Черт подери, генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас носит?
3: Господин президент, а зачем вы нас вызвали?
4: Да дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин,
3: да.
4: Записывайте сейчас, мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
3: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. И чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте два раза, пожалуйста, внесем ее.
4: Запишите сметану два раза.
3: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике полтора года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста. Давайте третий раз ее внесем.
4: Хорошо, запишите три раза сметана. И давайте уже продолжать этот список. А то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
3: Что еще за мешок сахара?
4: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке. Из этой 50-килограммовой штуки только два раза можешь насыпать. А потом все время стоишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
3: Мешок сахара. А еще русские просто обожают отвратительный душ.
4: Что?
3: Что? Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который так чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку. Туда лава сразу как полилась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. Знаете, как русские называют весь этот ад?
4: Как же?
3: Скупнуться, блин! Они с этого начинают свой день, вы представляете?
4: Да они сумасшедшие, запишите!
3: Бесит этот душ, давайте два раза, пожалуйста, вперед.
4: Запишите два раза душ!
3: Есть,
4: прям между сметанами!
3: Есть! Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны!
4: Макароны? Почему?
3: Да. Ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша!
4: Запишите макароны!
3: Я уже записал! Тогда запишите туда еще и русский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
4: Что за деревянные туалеты в саду?
3: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они все комнаты, которые должны быть в квартире, почему-то строят на улице.
5: И за что они любят этот деревянный туалет?
3: Ну, как за что? Возле него растет самая вкусная клубника.
4: Давайте внесем все, что сказал генерал. Прям вот весь его рассказ внесите в список.
5: А, господин президент, а еще русские любят свой гараж.
4: Гараж?
5: Гараж.
3: Подождите, но это же нормально. Американцы тоже любят свои гаражи.
5: Нет, вы не поняли. А, у них под гаражом есть яма. Это очень холодное и страшное место, на дне которого сантиметр воды.
3: Твою мать! Опять сантиметр воды, а под ним что, сметана?
5: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
3: А зачем они туда едут?
5: Чтобы петь там грустные песни до утра.
3: А потом они едут домой?
5: Нет, потом они ищут шапку.
4: Запишите шапку. Ну все, достаточно. Я вас поздравляю! Мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
3: Да!
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
8: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я был молод, и я был беден, и через годы тяжелого, честного и кропотливого труда я больше не молод.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Друзья, у москвичей здесь появилось новое хобби. Это йога.
1: Йога.
0: Да, йога, но не простая.
1: Козами, ну, с капибарами.
0: Мы помним, да, с капибарами, с козами, со щенками.
1: Кстати, с пенным даже есть.
0: С пенным, с, в общем-то, не только с пенным, но и с как с игристым, так и с тихим и так далее и тому подобное.
1: С тихим.
0: Но, собственно, теперь йога со стрельбой из пистолета появилась вот среди хобби москвичей.
1: Какие экстремальные москвичи.
0: Да, как правило, она проходит в тире, ты, в общем-то, из разных асан, да, из разных поз стреляешь по мишени. Из шавасана, наверное, не очень удобно получится.
1: Ну, нет, почему? Не то, что неудобно, но может пошатнуть немножечко. Ну, смотря там, сколько человеку лет. А иногда, знаешь, вот резко повернешься, и хоба, у тебя в глазах уже потемнело. Нет, так не бывает.
0: Ну, шавасана, это же вот лежа на полу, звездочкой.
1: Да.
0: Не представляю пока, что там должно потемнеть, в какой момент.
1: Ну, вот ты резко встаешь, и все. Знаешь, как нужно на самом деле вставать? Ну, чтобы правильно и чтобы не темнело в глазах. Нужно, значит, на бочок повернуться и опереться о руку, не на которой лежишь, а которая другая, и потихонечку вставать.
0: А в какой момент стрелять, Оль?
1: Не знаю. Я не ходила на такую йогу, не знаю.
0: Но вот все, кто попробовал, говорят, что данное занятие, данная йога очень хорошо также помогает избавиться от стресса.
1: Я бы лучше на красную йогу сходила.
0: Да. А так попробуйте просто пострелять. Мне кажется, ну, плюс-минус одно и то же.
1: Не знаю. Я вот хочу тебе рассказать, кстати говоря, в прошлом году я рассказывала уже подобную историю про перепись воробьев. Их часто, оказывается,
0: опять
1: переписывают. Но вот была, смотри, зимняя перепись, она насчитала 320 тысяч этих самых воробьев. А тут, значит, решили устроить летнюю перепись воробьев в России в августе. Значит, это в августе будем, готовьтесь. Потому что к началу августа воробьи уже выведут два потомства и будут, собственно, уже перемещаться свободно всей семьей. То есть не... Не поодиночке, да? Не вдвоем.
0: Не парочками.
1: Да. А уже прям с выводком.
0: С ребенком, с собакой.
1: Напомню, зачем вообще считают воробьев? Ну, вдруг кто-то сейчас подумал.
0: Да, это вопрос из года в год. Так, ну-ка.
1: Смотри, они являются индикатором, ну, как вот лакмусовой бумажкой, так сказать. Сокращение их популяции сигнализирует об
0: экологической
1: проблеме. Вот.
0: Слушай, ну я вот, чисто наблюдая на своем районе, в прошлом году, например, видел намного меньше воробьев, чем в этом году.
1: А сейчас прям расплодились.
0: Ну да, сейчас они намного заметнее, чем в прошлом.
1: Не знаю, вот у меня на районе вообще нет воробьев.
0: Какая-то экологическая проблема у вас на районе?
1: Нет, у нас там ласточки летают, значит, стрижи, соколиные всякие, соколье мы их называем. Ой, это что это так полетело? Это соколье какое-то.
0: Ну, окей, на самом деле будет, да, интересно посмотреть, сравнить с показателями зимними.
1: Вот вернемся из отпуска в конце августа, расскажем, сколько там теперь воробьев наплодилось.
0: Такие новости к этой минуте. Все расскажем, а пока, в общем-то, не реклама, наш фирменный пародийный проект прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: А у нас

0: артист Заборский особо малый театр «Оперетты» представляет премьеру сезона.
1: Без нее дышать нельзя на свете, нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
0: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Мира «Оперетта» «Звездные войны».
2: Поцелуй в невесомости.
0: Танцы с лазерными саблями.
2: Передовая графика. Фантастические спецэффекты. Недорогая водочка в буфете.
0: И главная интрига.
3: Люк, я твой отец.

0: Нет, Люк, я твой отец.
1: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
0: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
3: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
2: Благотворительный фонд «Наташа».
4: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права. Обратитесь к Наташе.
3: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
2: Благотворительный фонд «Наташа».
3: Обратитесь и катитесь. Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотелятакзаманчивогорят.рф.
5: Опять эти пробки. Да сколько можно? Я постоянно опаздываю.
6: А я купил новый автомобильный вазелин «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
7: «Эврика». Нанесите на кузов вашего автомобиля новый отечественный автовазелин «Лизун». И вы легко протиснетесь в плотном потоке машин безо всякого вреда для себя и окружающих.
6: По обочинке, в междурядье, справа, слева, посередке, так или иначе проскальзываю.

0: отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочешь. Хочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень толстый и чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах. Неряха года и ряха года.

0: продолжаете придумывать прозвище для своего знака зодиака, мы продолжаем все это дело озвучивать в эфире МРФМ. Елена сообщает нам в веселом чате, что она майский близнец по гороскопу, и этим все сказано. Друзья меня называют лисий хвост или просто говорят: ой, ну опять что-то неадекватное пришло.
1: Слушайте, вот еще про близнецов. Вера написала: я близнецы, подойдет прозвище биполярка.
0: Ну, это опять, да, вот те самые две личности.
1: Да-да-да, их всегда двое. И у каждого есть свое мнение.
0: Я, кстати, обратил внимание, что там львы как-то не пишут.
1: Львы, а знаешь почему?
0: Почему?
1: А львы, они же короли. А короли что будут писать?
0: Ну, вот, да.
1: Я тебя умоляю.
0: У нейронки попросил придумать.
1: Давай.
0: Так же, да?
1: Для львов?
0: Для львов, да. Самовлюбленный гривастик. Вот такой вариант. Да, потому что любят быть в центре внимания, как коты на сцене.
1: Ну вот, кстати, да. А Марина написала, значит, она весы, характер туды-сюды.
0: Туды-сюды.
1: Ну, в общем, да, и как-то и нашим, и вашим, и споем, и спляшем.
0: Ну, типа
1: вот
0: там.
1: Антон...

0: Антона все считают самым адекватным, самым милым, самым обаятельным.
1: Но только единицы знают, какой я на самом деле.
0: Да-да-да-да-да, именно так и есть.
1: Еще один комментарий озвучим. Марина пишет. Здравствуйте, Марина. Все характеры туда и сюда, соответственно, да. А вот Василий пишет, что он телец, родившийся в год быка, поэтому бычок в квадрате.
0: Бычок в квадрате. Ну, слушай, идет бычок, качается. Там, кстати говоря, написали еще про скорпиона. Ждум в засаде. Вот мне просто интересно, почему. Это Сергей написал. Сейчас Настя Иванова, скорпион, придет, и мы ее спросим. Она ждун в засаде или как?
1: А вы пока отправляйте свои варианты в наш веселый чат. Придумывайте прозвище вашему знаку зодиака.
2: На Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Если верить интернету, 4 дня и 7 часов всего-то остается до старта нашего большого концерта в рамках пикника Юмор-ФМ.
2: Да, ну а мы вас ждем с нетерпением и 25-го, и 26-го. А вот 26-го ждать вас будем не только мы, но и звезды Юмор-ФМ.
1: Группа «Градусы», например, Анна Немченко, Султан Лагучев, Галибри и Мавик, Венера, LX24. Это далеко не полный список артистов, которые предстанут перед вашим взором.
2: А можно еще про Филатова и Кереса скажу? Вот они тоже будут.
1: Будут?
2: Просили просто напомнить.
1: Лично?
2: Вот. Конечно.
1: Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Напоминаем, что да, большой концерт запланирован на 26 июля, на воскресенье. Старт в 17.00 по столичному.
2: Вход свободный, поэтому ждем вас всей дружной, веселой, зажигательной компанией. Будем отрываться по полной программе. Кстати, сейчас тоже будем отрываться в компании лучших миниатюр проекта «Лего городов».
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
5: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандарина взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
6: Да не шарят они в технологиях.
5: А, давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
7: Да?
5: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
8: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
5: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
7: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
5: Я ж не снимался в этой рекламе.
7: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
5: Ладно.
8: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
5: Да я откуда знаю. Федункив носит.
8: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
5: Ну еще.
8: А куда бурановские бабушки пропали?
5: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
8: За внуками приглядывают.
5: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумность. Платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
11: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
12: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20. 2012.
11: Курсавто 2012.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки на лавочке у подъезда ржали так, что их чуть не украли цыгане.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Попросили вас придумать какое-то прозвище своему знаку зодиака, учитывая стереотипы, которые с этим знаком зодиака связаны, и какие-то ваши личные черты характера, например. Спасибо за ваши комментарии всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Да, ну и особенное спасибо Светлане из города Каменск-Уральский. Она написала: а мы с мужем идеальная пара. Он Козерог, я Скорпион. И уже 10 лет душа в душу. Зато другие нас боятся, говорят, семья демонов.
1: Семья демонов еще и годовщину, кстати, скоро отмечает, написала нам Светлана.
2: 12 августа. И говорит, это будет сюрприз. Ну что, вас с наступающим. Да и поздравляем вас прямо сейчас. Вы получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета». А 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал 3 вокзала Депо на семейный фестиваль, где вас встретит Юмор-ФМ шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный, так что приглашаем вас всей семьей.
1: До встречи!
2: Да, мяу-мяу и мур-мур-мур. Это говорят вам диванная императрица и люксовый ленивец Антон Бурный.
1: Ну а далее тут Настя Иванова появится.
2: А мы, кстати, забыли спросить у нее, как бы она себя назвала.
1: Захочет, расскажет сама.
2: Да.
1: А можно... Скорпиониха придет, в общем-то. Скорпиониха. Встречайте, ваши приветы прозвучат. Шутка от Николая Фоменко также в любой момент может появиться. Шутки-шоу вернутся завтра. В 7 часов утра в студии МРФМ появится она, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем пока и...
1: Чао, до завтра. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если посмотреть ипотеку задом наперед, получится история про деда, которому платят, чтобы тот становился все счастливей, беззаботней и моложе.

0: уверена, что мы тоже сходим, знаете, все с ума, когда долго не звучит шутка Николая Фоменко, которая может принести кому-то из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» тот самый автомобиль. Так вот, если вы долго ждали, прозвучит эта шутка через несколько минут, и кому-то мы из вас позвоним. И если вы назовете правильно шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, в суперфинале заберете новенький автомобиль. Так что слушаем и далеко не уходим. Еще расскажу, что будет в этом часе. Кстати, всем привет, доброе утро, здравствуйте. Вас всех приветствую, я Настя Иванова. А в веселом чате передам ваш привет и шутки, и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешно, в финале часа послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая рубрика «Сатья с юмором», но прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
4: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
5: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
4: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
5: Так, а что вы вчера ели?
4: Ну, голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Ну да, общипал и голову голубя ел.
5: А голову голубя ели?
4: Голову голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
5: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
4: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
5: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
4: Зачем?
5: Ну, просто мы хотим построить ель.
4: Зачем?
5: Как зачем? Путин приехал.
4: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
5: Ну да, это же экономический форум. Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Если верить дорожным указателям, самое распространенное название населенных пунктов России – шашлык и пиво.
2: Вот она, шутка Николая Фоменко, которая может кому-то из наших участников принести целый автомобиль. Представляете, да, такая игра у нас здесь есть. Это называется «Автомобиль за улыбку». Вы загружаете свои классные фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка самое важное – назвать эту шутку, забрать 3000 рублей и отправиться в суперфинал. И, возможно, под Новый год именно вы заберете у нас новый автомобиль. Да, такие правила. Простые, участие бесплатное, об этом тоже не забывайте. Ну а теперь давайте переходить к самой игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Так, с нами на связи будет сейчас, надеемся, Раис из Челябинска. Раис, ну, на кону 3000, напомню, и место в суперфинале. Не забывайте, что в суперфинале возможно выиграть автомобиль. А, поэтому набираю ваш номер. Так, номер набрали. Будем пробовать связаться с Челябинском. Класс, гудки есть. Засекаем 30 секунд. Ровно столько у нас есть, чтобы дождаться ответа. Раис, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Раис из Челябинска, это вы?
3: Да.
2: Класс. Раис, я хочу вас поздравить и сказать, что у вас сейчас будет возможность забрать 3000 рублей и отправиться в суперфинал. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: К сожалению, я не слушал как раз ваше радио.
2: Так.
3: Вот. Так что не могу вам ответить.
2: Не можете? Раис, ну ничего, ничего. Это же вы сегодня только не можете. А, будьте уверены в том, что в улыбайзере мы вас оставляем и можем вам позвонить еще раз. Только теперь нас слушайте всегда. Хорошо?
3: Хорошо, спасибо.
2: Класс. Раис, хорошего вам настроения. Челябинску привет еще отправляем наш фирменный. Друзья, ну а вас призываю присоединяться к нам на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте фотку, а завтра мы можем позвонить именно вам. И если вы назовете правильно шутку, то заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь в наш суперфинал, и, возможно, в суперфинале вы заберете наш главный приз – новенький автомобиль. Правила простые, участие бесплатное, так что не теряйте такую возможность. И присоединяйтесь. Ну а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй.

0: уже в это воскресенье мы с вами точно не потеряемся. Друзья, 26 июля в 17 часов по Москве мы с вами встречаемся в гастроквартале 3 вокзал Депо. На главной большой сцене на парковке будет концерт, на котором Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Султан Лагучев, Венера, Анна Непченко и группа «Фабрика» тоже там будут. Кстати, споют для вас свои самые лучшие песни. Приходите и вы. Шутки-шоу обязательно вас всех развеселят. Ну а прямо сейчас слушаем рубрику «Сатия с юмором» на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть «но». В общении супруг мало говорит комплиментов, ну, не очень нежный, какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе, но ничего не меняется.
1: Сатья отвечает.
3: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю... Сразу задаю вопрос, а раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой, уха, вот это все, дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там ну вообще не вариант, что он пострадает, понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое, да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочет романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой... Книга называется «Пять языков любви». И очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это, ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Ларгус, ну, это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Порш, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто тебе в жизнь попал.
2: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
3: Отлично. А новая вводная. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
2: Нет.
3: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работы, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да. Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
2: Благодарю.
3: Да, пожалуйста.
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Ближе к телу, как говорил Мопассан.
0: Архивариус Коробейников.
2: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
3: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
4: 16+.
0: Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подобнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже

0: ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой «Перекресток». УГРН 120-70-03-44-93. Москва. Улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Так, это веселый чат. Шутим, передаем привет и поздравляем здесь, друзья, несколько минут. Если вы еще не написали свое послание, номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Привет всем девочкам общего отдела. Ильмире, Жене, Лене, Алевтине. И желаем хорошего настроения. Аня написала. Класс. Максим из Калуги желает всем хорошего дня и настроения. Тоже отличное. Значит, шутка есть от Сергея. С детства пытался стать хорошим танцором, но до сих пор плохо танцую. Постоянно что-то мешает. Сергей, хорошо, хорошая шутка, мне понравилась, спасибо. Идем дальше. Татьяна из Северодвинска, значит, передает привет всем и пишет, что у нее все сегодня отлично. Класс. Друзья, продолжим передавать приветы ровно через час. Собираемся здесь же, на этом же самом месте. Ну, а пока мы ждем этот самый час, послушаем анекдоты самого лучшего Дэна через несколько минут, а в финале этого часа услышим Жванецкого, не пропускаем.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Любви все возрасты покорны, и сейчас я вам это докажу. Идет молодой человек по парку и вдруг видит, сидит на скамеечке бабушка такая старенькая и плачет. Он к ней подходит, говорит: бабушка, дорогая, что случилось, что вы плачете? Она говорит: у меня дома муж молодой, понимаешь, такой красавчик, ну вот как ты еще, только помоложе. Вот он меня утром, каждое утро будет, вот это вот значит завтрак в постель, такой он еще романтичный, в трусах ходит. Он говорит: так что ж вы поплачете, надо радоваться. Она говорит: так, а в обед мы идем с собачкой гулять по парку, он там нам расстилает такой пикничок, мы сидим, обнимаемся, целуемся, вот. Он говорит: так здорово. Здорово, чего же вы рыдаете? Она говорит: а вечером либо в кино, либо в театр. Вот, потом приходим, ужин при свечах, стриптиз он танцует, и секс такой безудержный. Ой, опять зарыдал. Он говорит: да успокойся, что же вы плачете? Он говорит: да я забыла, где я живу. Некоторые дамы, кстати, на самом деле, намного лучше разбираются в футболе, чем мужчины. Беседуют две подруги. Наташка, привет, чем занята? Футбол по телеку смотрю. Вау, кто с кем играет? Понятия не имею. А за кого тогда болеешь? Ну, я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота. Подожди, так они же меняются воротами после первого тайма. Вообще не напрягает. А сейчас я вам расскажу секрет счастливого брака. Ну, или будем считать, что это рубрика о подкаблучниках. Беседуют два приятеля. Дружище, скажи, ты помогаешь жене по дому? Спрашивает один. Да нет, я все делаю сам.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье? И все. Ну, хорошо, не хотите отвечать? Не надо. Я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы.
2: Папаша.
1: Ну, бросьте это дело. Не приставайте, папаша. Не приставайте, я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее. Но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди. Я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
3: Продал дрель. Пинг. Купил колыбель.
4: Пунг.
5: Продала пинетки.
4: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
4: Пинг-пунг, пинг-пунг.
9: Вебери сейл.
10: Продавай без комиссии.
4: Пинг.
10: Покупай безопасно.
4: Пунг.
11: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО Т-МОБ. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Вижу цель, не вижу препятствий.
15: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
16: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: 17:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Женитьбы. Антон и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

0: Крутите вы чем-нибудь под любимой песней на Юмор ФМ. Ну и, конечно, не забывайте о том, что у нас все-таки много еще и шуток. И еще и шутками вы можете делиться в нашем веселом чате. Номер наш +7 915 0303 567. Отправляйте свои смс-сообщения и обязательно подписывайтесь. Кстати, всем привет. Здравствуйте, говорю я, Настя Иванова. Впереди у нас еще и любимые рубрики. Например, в финале часа проект Ильф, Петров и Бурунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про криминал. В середине часа наш угарный папа Гар Дмитриев с детскими первыми. Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Хабиб будут шутить и петь для вас. Ну а все это напомню, Юмор ФМ. «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».
1: «Шутки песни плюс» Стас Ярушин. «Шутки песни плюс» Надежда

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую насчет. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Так, я, да?
4: Назови меня в койке по имени и по отчеству. По фамилии, ты прости за такие формальности, возбуждаюсь от официальности.
5: Это из личного.
3: Это твоя песня?
5: Да-да-да.
3: Лично?
5: Вот, вот только именно это я написал.
3: Ну, браво, браво. Mm-hmm. Давайте автору поаплодируем. Мы никто не знаем, какое это отчество, хотя нет, шучу, все знают. Позвольте я.
5: Давай.
3: Да. Где завод стоит над речной волной, искупались мы вечерком с тобой. Местные глядят, усмехаются, а на нас трусы растворяются. Шутки,
0: песни, плюс. Хабиб?
2: Ну я в своей тональности, ладно? Там,
5: конечно, конечно, без разницы.
4: И я на солнышке лежу и ушами шевелю. Если б чачу не пил и ногами б шевелил.
3: Не пейте. Ну чачу, по крайней мере.
5: Дальше я боем.
4: Я пришел сюда уже немного пьяный, сразу в морду дал швейцару под лицу. В гардеробе я прошелся по карманам, продал часики свидетеля отцу. Произнес я тост за прошлое невесты, закусил и вытер руки об фату. Жениху порвал пиджак на видном месте и зубов убавил деверю во рту. Чужая свадьба! Чужая свадьба! Случайный гость в распахнутую дверь!
5: Надя, твоя я, песня.
3: Да? Ну что, аплодисменты, я не знаю. Я просто без них не могу видать уже, да?
2: Ясно. Два соска Антошка прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, без майки не играй.
5: Так, Хабиб, твоя песня.
4: Марджанджа, Марджанджа, что это что? Кем надо быть, чтоб назвать так дочурку?
5: А Марджанджа была бы, если бы дочь Хабибовна?
2: Марджанджа Хабибовна.
3: Звучит как заклинание просто.
0: Марджанджа Хабибовна. На Юмор ФМ. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ищешь стабильность?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы знаете, что до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и морская свинка-зайка?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
2: Дашеньке 4 года. Мама ее спрашивает: «Даш, давай еще одного ребеночка заведем, братика или сестренку?» Даша думает, а потом выдает серьезным лицом: «Ладно, мам, но рожать будешь ты». 5-летний Аркадий говорит младшей сестренке: «Если ты будешь плакать, ты никогда не станешь мужчиной». Из школьных сочинений 8-классника Никиты: «Хоть одним глазком взгляну на Париж», мечтал Кутузов. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Мама говорит 3-летнему Давиду: «Пора убирать свои игрушки». Давид со вздохом отвечает: «Что-то я плохо себя чувствую, кажется, давление».
0: Угарный папа.
2: Андрюша и Сережа по 4 года. Мама собирается вытаскивать малышей из ванны, а они в слезы. Не могут договориться, кого первым. Андрей: «Мам, давай двоих». Мама отвечает: «Ну, Андрюш, я же не лошадь, вы для меня уже тяжелые». А он: «Лошадь ты, лошадь». Сережка решил вступиться за маму и говорит с возмущением: «Мама не лошадь, она только похожа». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: шутим, передаем привет и здесь, в веселом чате на Юмор ФМ. А наш номер, кстати, напомню, +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться, когда отправляете смски свои. Итак, Надежда пишет: привет моему сыночку Коленьке, хватит играть в телефоне. Люблю тебя, мама Надя. Класс, класс. Видимо, тоже каникулы не проходят даром, хочу сказать. Уже нашли бы чем заняться. Микрюкову Михаилу передает привет его семья. Желают вам всего самого хорошего. Вас очень сильно любят. Дальше идем. Привет своей маме Екатерине. Пожелать ей хорошего настроения. И всем остальным тоже хочу пожелать всего хорошего. Не подписали, к сожалению, сообщение, но очень симпатичная девушка прислала это все. Поэтому, ну, как минимум, мы знаем, как вы выглядите. Меня зовут Николай Семенов. Я из города Моршанск. Хочу передать привет отчиму Попову Юрию Николаевичу. Пусть не болеет, а зарабатывает больше денег. Справедливо. Дальше идем. Привет всем в Архангельск, Антохе, в аэропорт. Чтобы у него все было хорошо. И своей любимой большой привет. Я ее очень сильно люблю. Наташа. Зовут ее. Она находится сейчас дома. Класс. Идем дальше. Любимая супруга Мария и сын Илюха. Очень сильно люблю вас. Совсем немножко осталось до отпуска. Скоро поедем и будем греться. Написал все это Антон. Так, друзья, будем передавать и дальше ваш привет, шутки и поздравления. То есть в следующем часе все так же в веселом чате. Присылайте больше смс. Ну а до конца этого часа насладимся шутками Фоменко про криминал. В финале послушаем Ильф, Петров и Бурунов. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись у

0: Фоменко. Пять шуток про криминал.
1: Омские полицейские задержали дерево. По их словам, у дерева был ствол. В Петербурге мужчина напал на женщину и насильно прочитал ей стихотворение Мандельштама.
2: Фоторобот сексуального маньяка, составленный одинокой женщиной, вогнал в краску всю дежурную часть.
3: Мальчик 3 недели ходил на карате, встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.
4: Закон у нас один, и, видимо, на всех его не хватает.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
12: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
13: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 550321.
14: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
15: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
14: Курсавто 20 20 12.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не дергал в школе девочек за косички, потому что один раз в деревне дергал за хвост коня.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
2: «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!»
1: Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось и пошло радужными пятнами. Остап не слышал кукования вдовы. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном товарищ Бендер, бедная супруга, забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы, закрытой дверью. «Вы тоже здесь?»
2: «Здесь!» — твердила вдова радостно.
1: «Обними же меня, моя радость! Мы так давно не виделись!» — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Остап раскрыл объятия. «Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома!» Вдова была лишена фантазии.
2: «Суслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!»
1: «Тише, девушка! Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап.
2: «Что вам мешает жить?» «Ну, сам уехал, а сам спрашивает. А я ждала, ждала, торговлю закрыла, за вами поехала, товарищ Бендер!»
1: «Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?» Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
2: «Изменщик!» — выговорила она, вздрогнув. «Чтоб тебе лопнуть! Браслет украл! Мужнин подарок! А стул зачем забрал?»
1: «Вы, кажется, переходите на личности», — заметил Остап холодно.
2: «Украл! Украл!» — твердила вдова.
1: «Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал».
2: «А ситечко кто взял?»
1: «А, ситечко из вашего неликвидного фонда. Это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны».
2: «Унес!»
1: — куковала вдова. «Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит, он вор? Так вас прикажете понимать?»
2: «Вор! Вор!»
1: «В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли».
2: «Караул!»
1: — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк Радио!
4: детка.

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
4: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
4: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
8: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупость, цепляясь за

0: Сердце нужно быть с тобой.
1: В российской столице полдень.
2: Фоменко на Юмор ФМ.
3: У студентов две приметы. Снег выпал, скоро сессия. Снег растаял, скоро сессия. Вывод: во всем виноват снег.

хорошо там, где мы с вами встречаемся в веселом чате на Юмор-ФМ. Почему? Потому что мы можем чем-то приятным поделиться. Например, передать привет, или же поздравить с каким-нибудь праздником, или же даже пошутить, и все это можете вы. Пишите свои послания на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться, и ровно через 30 минут я все это озвучу. А я, это Настя Иванова, всем привет, здравствуйте. Впереди у нас с вами еще и много классных шуток, впрочем, как всегда. Рассказываю, финальный час Задорнов. Также услышим рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». А начнем мы с любимого биг-стендапа. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: чате. Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда карты расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательнее, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся еще разок на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупым. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты туда достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось, на, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу точно, испортилась очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры – самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там распятия, серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры – это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, мы бессмертные. Но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все. Пока.
0: Юмор FM.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто. 20 20 12.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, весьма странно, что люди берут на свидание нож.

0: Отменяем грусть, отменяем. Лучше пишите привет и поздравляйте себе. Даже настроение можете поднять своим посланием в нашем веселом чате. Стартует он ровно в 32 минуты, поэтому уже сейчас можно написать на наш номер +7 915 0303 567. И, конечно, не забывайте подписываться. Еще напомню, что в финале этого часа Задорнов. Также будет рубрика «Гол, ой, штанга». Ну а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит, вы молоды, и у вас все еще впереди.

0: Весело чат прямо сейчас начинается, друзья. Прямо сейчас будут ваши приветы, шутки и поздравления. Если вы еще не успели что-то прислать, номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. С днем рождения, Сашу Богданова. Счастья большого, твой друг Виталик желает всего этого. Мы тоже вас поздравляем, Саша Богданов. Привет Подольскому Сергею от Дарьи в город Астрахань. Большой и огромный привет своему другу Алексею Городецкому. Он в своей семье. Вообще они ждут пополнения. И хочу пожелать им семейного тепла и уюта. Больше денег и поменьше работы. Кстати, да. Ну, а вообще классно. Спасибо большое, уважаемые слушатели, что вы новых нам слушателей создаете. Ну, класс, класс. Дальше идем. Любимое радио, передайте привет Наташе, которая сейчас во втором наушнике слушает со мной Юмор-ФМ за соседним станком. Написал все это Маша. Привет вам, девочки. Спасибо, что вы с нами. Привет моим подружкам Ольге и Надежде. Жду не дождусь в субботу в гости. Бассейн наливается. Люблю вас. Класс. Ох, у кого-то хорошие будут выходные. Друзья, у нас тоже будут классные выходные. Напомню, что мы встречаемся 26 июля в 17 часов в гастроквартале 3 вокзал Депо. На главной сцене концерт с нашими любимыми артистами. Ни в коем случае не пропустите. А также не пропустите веселый чат, который повторится уже в следующем часе. Поэтому жду по-прежнему ваши приветы, шутки и поздравления. Самое главное, когда пишете, подписывайтесь.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым. Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Вот это удар! О, я на него обратил внимание еще в гостинице. Очень популярная игра баскетбол. Можно смело сказать, что баскетбол смотрят миллионы стран. И все мысли только об одном. Лишь бы теперь не забили нашим. Тьфу-тьфу-тьфу. Где тут деревяшка, а? Черт, одна пластмасса вокруг. Итак, в защите у нас остались двое. Один лежит, другой помогает встать. Друзья, что-то я потерял Роналду. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спрятался? Вот так. Немножечко смешно, немножечко коряво, немножечко прыг-скок. И забил гол наш нападающий в ворота турецкой сборной. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июля.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Но соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не веселятся, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

0: Если женщина говорит «нет», это значит «да», но позже. Интересно, женщины засмеялись, мужчины напряглись после этого. А женщины сразу поняли, о чем речь идет. Вот какая разница, на мой взгляд, между женщиной и мужчиной? Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить. А я слушаю, кто реагирует. Женщины реагируют больше, но один мужчина зааплодировал на втором ряду. То есть вы себя узнали. Но я себя это все писал. Многих мужчин сгубило пьянство, курение, обжорство, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Это с себя. Сложно, но понятно. Мужчины, как правило, особенно долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. У меня грустные будут, да. Я к смешному постепенно подбираться буду. Ну, это совсем грустно, не пожелай ближнему жены своей. Опять женщины довольны. Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас. А если она клянется, что вы у нее второй... Мужики, вы меня понимаете? Она не врет. Она ж не уточняет, после которого вы второй. Интересно, первая часть фразы «мужики смеялись», а вторая «женщины довольны». Ну, это так, обезьяна сошла с ума и стала человеком. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить. Мазохист в аду. Райское наслаждение. Русская мудрость. Такая нашинская. Если утром вы мучаетесь похмельем, значит вечером вы решили выпить рюмочку для аппетита. А это я предлагаю такой тост. Запомните, будет пользоваться успехом в любой компании. Когда бы не состоялся вынос за то, что мы вас, а не вы нас.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

Тащу ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Москве час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если женщина тебя простила, значит, ей что-то от тебя нужно.

0: Так, ну на вас тоже нападет наша игра «Автомобиль за улыбку», между прочим. Через несколько минут прозвучит та самая шутка Николая Фоменко. Кому-то из вас я позвоню, если вы правильно назовете эту шутку. Заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь в наш суперфинал. И, возможно, в суперфинале именно вам мы подарим новенький автомобиль. Так что ожидайте. Всем привет, говорю я, Настя Иванова. Собственно, я вам буду звонить, а еще буду передавать ваши приветы в нашем веселом чате. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. А вот из веселого у нас будут следующие рубрики. Например, в финале услышим тройку анекдотов «Игры Моменко». Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа наш фирменный «Не реклама», а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». А все это «Юмор-ФМ», шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: «Юмор-ФМ» и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет, просто там уже как бы 2 часа они ждут.
3: Подожди, а ты что так вырядился, а? Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
2: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович, вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
3: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш. Просто лежал. Редко, когда что-то делал. А так ты как красный карандаш, Саш. Во-первых. Во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Чего?
2: Что?
3: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
2: Я теперь мэр, что ли?
3: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты чего, блин? Один день.
2: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
3: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
2: Что с ней не так?
3: Загибается она! Пятый этаж на первый смотрит. Детям с пятого этажа на улицу проще выйти, чем с первого. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
2: Так это что, получается, надо новую школу строить, что ли?
3: Ты что, с первой бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами. Вверх ногами дети учатся, вверх тормашки. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
2: Подумаю.
3: Подумайте. С полицией у нас проблемы.
2: Так, а с ней что не так?
3: Умер он.
4: Дядя Витя?
3: Умер? Что ты хотел? 62 года человеку, ты чё, блин?
2: Так, хорошо, я подумаю.
3: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
2: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства, и все. И проблема решена.
3: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали наобум лекарств себе. И кто, кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
2: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу, так столько дел, сразу вот...
3: Это еще не...
2: за один день, что ли?
3: Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
2: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
3: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
2: Я понимаю, но просто с чего начинать? Я даже не знаю, как бы, ну...
3: Я вот тебе ни на что не намекаю. Я тебе говорю, надо чуть-чуть прибухнуть.
2: Да нет, Азамат.
3: Чуть-чуть. Ну, так ничего. Я же не говорю набухаться. Я говорю просто, взбодриться чуть-чуть. И все. Буквально по писюречку. Вон.
2: Если это поможет, то давайте. Когда...
3: Да, вот хоть тебе все, много все, не все, наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
2: Давайте.
3: Давайте, господин мэр.
2: Азамат Ахирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница – это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. После еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
3: Я так понимаю, решение по больнице – это выпить просто за здоровье горожан?
2: Ну, начнем
3: Сашка,
2: с этого,
3: Сашка,
2: начнем с этого.
3: Сашка,
2: да,
3: дальше... Сашка, я тебе, знаешь, скажу, а я переживал, что у меня достойной смены нет.
2: А не надо переживать. Не надо переживать.
3: Александр?
2: Да.
3: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
2: За здоровье горожан.

0: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Дети олигархов прикладывают к болячке внедорожник.
2: Надеюсь, что все уже успели подойти к своим мобильным телефонам, потому что совсем скоро Улыбайзер выберет кого-то из вас, и я вам позвоню. Но это если, конечно, вы уже в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Ну а если еще нет, друзья, то ждем ваши классные фотки на сайте веселорадио.ру. Вот прямо сейчас загружайте, и уже завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете ту самую шутку, то заберете в моменте 3000 рублей и отправитесь в наш суперфинал. И, возможно, под Новый год именно вам мы подарим новенький автомобиль. Так что предлагаю присоединяться прямо сейчас. Ну и, конечно, прямо сейчас давайте уже скажем Улыбайзеру стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: В город Казань Дмитрию будем звонить. Дмитрий, очень хочется верить, что вы с нами на связи. И, конечно, возьмите трубку и назовите ту самую шутку. В общем, набираю ваш номер. Так. Номер набрали. Гудки побежали. 30 секунд у нас, чтобы их послушать. Казань, пожалуйста, сообщите Дмитрию. Дмитрий, здравствуйте. А, нет. Нет. Казань, ну недалеко же. Ну добегите. Добегите до Дмитрия в очаровательной клетчатой рубашке. Скажите ему, что с Юмор ФМ беспокоит. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире суперигра «Автомобиль за улыбку». Дмитрий? Спасибо большое, уважаемый автоответчик. Действительно, передайте, пожалуйста, Дмитрию, что с юморфом беспокоили. Хотели, очень хотели отдать ему 3000 рублей и отправить его в суперфинал. И, возможно, под Новый год подарить новенький автомобиль. Но не сегодня. В любом случае, по правилам нашей игры, Дмитрий остается в нашем Улыбайзере. И мы, возможно, ему еще раз позвоним. И уж тогда точно. Возможно, и 3000 рублей ему достанется. Даже под Новый год машину, да, можем подарить. Друзья, вы присоединяйтесь, если еще не с нами. Помните, что на кону новенький автомобиль. Еще раз вам это повторю. Участие в нашей игре бесплатное. Вот сегодня загружайте фотки, а завтра можем позвонить именно вам. И тогда, возможно, все у вас получится. Ну, а этот эпизод игры завершаю и раскручиваю Улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки?
0: Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
2: Среднечугуевский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет. Недетские чугунные игрушки «Бабубу».
3: Вдохновленный пол-литрой

0: Седина в голову каждому покупателю. Бабубу.
1: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
0: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль. Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
1: Производство Среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
0: Бабубу. Налицо ужасные, страшные внутри. Бабубу.
1: Покупайте и...
2: Не реклама. Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
3: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
2: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
3: Самый громкий буль
2: и самый далекий плюх.
3: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
2: А для всех гостей праздника незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
3: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
2: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
3: Бултых России! Не плачь, не хнычь, мечи кирпич!
2: Подробности на сайте всенипочемкогдаскирпичом.бульк.
4: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Еще два блинчика и расходимся, шептали Ленке швы на юбке.

шутим, передаем привет и поздравляем здесь веселом чате на Юмор ФМ. Ну, а присоединиться можно. Плюс 7-915-0303-567. Традиционно присылайте в приложении Макс, в Телеграм. И сообщениями тоже можно написать нам, кстати. Не забывайте об этом. Итак, хотела бы поздравить свою троюродную сестру Марину Редькину из города Кемерово с рождением дочки. Дочку назвали Таисия. Желаю расти здоровой, а я стояла

0: стал двоюродным дядей вдвойне. Отдельный привет племяннику Савелью. Город Ленинск-Кузнецкий от Никиты. Это послание. Ну, класс. Мы вас поздравляем. Таисии крепкого здоровья. Идем дальше. Привет от Юлии из Тольятти. Люблю своих дочек Василину и Варвару. Мы на даче готовим ее для приема гостей. В выходные дни набираем большой бассейн. Едим арбуз. Всем хорошего настроения. Класс! Боже мой, я даже захотела к вам в гости. Как это круто. Так, привет с Софи и Ксюши. Скажите, что они самые лучшие дочки на всей планете. Люблю вас, ваша мама. Так, привет моим родным в Луганск. Желаю всем хорошего настроения от Константина. Также есть сообщение любимому сыну Льву. Пусть все получится в реальной жизни. Бросай гаджеты и пошли купаться в бассейн. Твой папа Стариков Виталий. Так, классно, тоже передарим. Друзья, ну а из бассейна уже тоже вылез Денис Савельев и будет передавать ваши приветы и поздравления в Юморин заказ. Вы ему пишите. Он что, зря, что ли, на работу пришел? Так, ну а впереди, через несколько минут, лучше миниатюру проекта «Лиг городов» не пропустите.
1: Поделись улыбкой. Если хочешь танцевать.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И что вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну? Вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД-пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
7: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
10: Качественные, конечно.
11: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bolars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolars.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Бонус на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55 03 21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не стилист, но мне кажется, что с мозгами вам было бы гораздо лучше.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что произошло между лошадью и Пржевальским, если она взяла его фамилию?
2: Пьяный вдребезги человек возвращается с гулянки, с какой-то утром приходит. Морда вся в помаде, в румяне в какой-то. Жена говорит: ну чего рассказывай? Он говорит: ты не поверишь, с клоуном подрался.
1: Жена молодая говорит мужу: теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель. Он говорит: ты говоришь, как моя бывшая жена. Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат. А я и не был.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
7: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
9: Таким бывает период. 10 букв.
10: Ледниковый.
9: Лето же.
10: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
11: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
12: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
13: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: российской столице
1: 14.00. Фоменко на Юмор ФМ.
2: Лайфхак. Прежде чем подстричь ногти, почешите спину.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Время приветов и поздравлений в эфире Веселого Радио. Целый час у нас с вами есть для этого, поэтому не будем терять ни минуты. Подключайтесь, пишите +7 915 0303 567. Ваши сообщения, как всегда, принимаются в Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Заявки на рубрики тоже ждем. Присылайте и не забывайте подписываться. Юлия из Красноярска уже передает привет своей тете Светлане. Желает ей хорошего теплого дня и солнечного настроения. Виктор из Самары поздравляет жену Елену с годовщиной свадьбы. Они 10 лет вместе. Любимая, спасибо за эти прекрасные годы. Ты мое все, признается Виктор на всю-всю-всю страну. А вот Анна из Петербурга передает привет своим родителям. Мама, папа, я вас очень люблю. Берегите себя и хорошего вам дня. А поставить прошу тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СССР.
3: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
4: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда настроений. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним-летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтобы убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки. Интересные народные песни. Полдень, полдень, женский полдень. На воде причал. Босоногий мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся. Детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — чтоб жемчитесь без оглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю. Опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем. 16 рублей детям, напоминаю. Красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей. Красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа. Не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен, да.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы, датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курсавто 20 20 12.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жаль, что в космос не отправили кота. Я бы с радостью посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Это час приветов и поздравлений в эфире Веселого Радио, а еще ваших признаний самого любимого юмора, который вы можете выбирать. Присылайте свои заявки по номеру плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаются в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Всем привет из Саратова. Сегодня мою дочь Миллер Викторию зачислили в лицей. Радуется мама Елена. Далее привет бригаде в город Клин отправляет Александр и желает скорейшего завершения этого рабочего дня. А Дмитрий из Новосибирска, большой привет напарнику Павлу. Поменьше нам работы и поменьше авралов. Держимся. Елена из Краснодара поздравляет брата Максима с юбилеем. Макс, будь всегда на позитиве и достигай всех своих целей. Здоровья тебе, счастья, я тобой горжусь и прошу поставить для него веселую рубрику. Ну, скоро послушаем. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, какие события можно отметить в этот день. Во-первых, вот такой интересный праздник – Всемирный день мозга. Здесь же день трудяги отмечается. Ну, какой трудяг без мозгов, знаете ли. День летнего отдыха – тоже достаточно интересный и веселый праздник. День находок и день толстяка и толстушки. Но лично я свой праздник выбрал, пойду отмечать. Вы тоже выбираете, какой вам по душе. Ну и, конечно же, отмечайте.
0: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все, это риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть, потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. В общем, нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь, пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имею в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них похожи одинаковые пищевые привычки, или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие. Понимаете? Поэтому прислушайся. Народ врать не будет.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ. Смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: FM представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич.
1: Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!
0: И даже Васисуалий Лоханкин.
1: Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь!
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Все, я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие чудеса творит наша гражданская авиация. Завтрак в Калининграде, обед в Омске, ужин в Владивостоке, багаж в Сочи.

0: Знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Как же много сообщений поступает в час привет и поздравлений в эфире Веселого Радио. Только успевай читать и ставить в эфир ваши любимые рубрики. Друзья, подключайтесь. Плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и обычный СМС-формат. Привет из Нижневартовска. Жена, я тебя очень люблю. У нас впереди еще миллионы лет. Будь всегда такой же милой и любимой. Здесь отметился Николай. От Егора далее привет маме Евгении. Следующее сообщение. Поздравляем всех уральцев с настоящим солнечным летом. Наконец-то дожди закончились, и прогноз погоды обещает быть отличным. Лолита, Мария и Евгений передают слушателям теплый привет с дачи. Плов, баня, лежак и немного работы на грядках. Вот залог отличного настроения в отпуске. Всем слушателям желаем именно таких планов на выходные, ну а пока просто продуктивной рабочей недели. Здорово! Любящий муж Александр поздравляет с годовщиной свою жену Екатерину Маркову и очень сильно ее любит. Далее привет своей любимой маме Бунаревой Тане. Отправляет дочка Полина, тоже пишет, что очень ее любит и желает быстрее закончить ремонт. Анна из Петербурга передает привет своей лучшей подруге по имени Оксана. Пусть этот день принесет тебе только приятные сюрпри-

4 года, но она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке, потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года, и вот моя дочка зашла к нему в песочницу и жутко его с... Она зашла и сразу сказала: «А почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим!» Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот... Парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятно. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, ну, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она... В обычном режиме она такая: «Я женщина, я очень спокойная». Но когда мы ссоримся, она такая: «Я тебя морально поломаю!» Если мне скажут: «Выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник?» Я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: «Чего ты хочешь?» Он такой: «А ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь?» Я 7 лет в Москве. И я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. А что я хотел рассказать? Мы сейчас ищем новую квартиру. В Москве, да, жена хочет в центре за 40 тысяч, значит, найти хату, трешку желательно. Вот ищу сейчас. Да, и меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, там в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: «Только славянин». Меня еще... поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю: «Я готов торговать своим телом». Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и пока не заплатят, не одеваться. Мы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нету. У меня жена мне недавно говорит: «Мы сможем поехать в Турцию?» Я говорю: «Посмотрим». Я посмотрел цены на билеты, говорю: «Мы посмотрим турецкий сериал». Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: И вы, друзья, тоже не плачьте, а лучше подключайтесь к нашему общению. Юмор на заказ продолжается в эфире Веселого Радио. Целый час ваших приветов, поздравлений, признаний и, конечно же, только любимых рубрик. Пишите плюс 7-915-0303-567. Ваши послания принимаются в Телеграм, Макс и даже в СМС-формате.
1: Юмор на заказ.
0: Сергей из Калининграда передает привет своему папе, желает ему быть всегда здоровым и бодрым. Ты мой главный пример отличного тебе настроения. Наталья из Самары поздравляет мужа Егора с днем рождения. Любимый, будь всегда таким же надежным и сильным. Счастья тебе, родной. Павел из Красноярска направляет привет всем своим коллегам, желает продуктивной недели и побольше приятных моментов. От Игоря из Ижевска привет его девушке Юле. Пусть твой день будет ярким и солнечным. Очень тебя люблю и заказываю для нас анекдоты Дениса Клявера. Но получается, не только спел, но еще и пошутит сейчас. Давайте.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет. Петь не будем. Будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Как непросто в наши дни найти свою половинку. Представьте, парень с девушкой на первом свидании, романтическая обстановка, он и говорит: «Вот понимаешь, Леночка, мне нужен такой человек, вот который, когда вот уже пройдут годы, вот знаешь, в старости, мог бы поднести мне бокал вина». Она в ответ: «Прости, может быть, ты имел в виду стакан воды? Леночка, вот ты мне сразу не подходишь». Понять молодое поколение с каждым годом все труднее. Представьте, едут в троллейбусе, бабушка старенькая такая, напротив нее сидит молодой человек в шапке, в наушниках, ну и жует жвачку, причем так активно жует, шевелит челюстями, зубы прям так на показ, с видимым огромным удовольствием жует. Бабушка на него так смотрела долго, вкрадчиво, не выдержала и говорит: «Внучок, ну что ж ты мне все что-то там рассказываешь? Ты не мучься, я ж все равно ничего не слышу». Как говорится, хотите тихого семейного счастья? Ешьте, что дают. Время обеда, жена кормит мужа, муж сидит за столом с недовольным видом. «Дорогая, посмотри внимательно, что у меня в супе, а? Это таракан». «Где? Ты, любимый, вот это, так это ж петрушка». «Петрушка? Господи, она ему еще имя дала».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможны осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
10: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Где?

0: вариант от 681 600 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Лучший способ передачи информации от поколения к поколению – это подзатыльник.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А вот уже и финал этого юмора на заказ, друзья мои. Прямо сейчас последняя порция ваших сообщений. Ну, конечно же, только в рамках этого часа. Привет, коллеги Любе, с выходом тебя на работу. Мы тебя очень ждали, пишет Вероника. Следующее сообщение от Антона из Архангельска. Если третий день не хочется работать, значит, сегодня среда. Привет, Николаю, Северодвинск. Все, конец сообщения. Дмитрий из Томска поздравляет брата с повышением на работе. Ты крутой, так держать. Желаю тебе новых вершин и успехов. Мария из Пскова поздравляет мужа с годовщиной знакомства. Спасибо за эти прекрасные годы. Я тебя очень сильно люблю и надеюсь, мы еще долго-долго будем вместе. Ну и, кстати, Мария еще заявку оставила, просит монолог Жванецкого поставить. Конечно же, сейчас послушаем. Ну а к вашим приветам, поздравлениям и признаниям вернемся уже в веселом чате. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же направляйте обычные смс-сообщения. И главное, не забывайте под ними подписываться.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему, солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертый, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите так. Также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем, мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
2: Пунг.
5: Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО Т-МО. Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 3 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Он был настолько редкой тварью, что на ковчег пришел один.

И вы, друзья, не забывайте, что в этом году при помощи улыбки можно выиграть абсолютно нового четырехколесного друга в нашей суперигре «Автомобиль с улыбкой». Да, мы продолжаем играть, делаем это каждый день и обязательно сделаем в этом часе. Желаю вам удачно поймать автомобильную шутку Фоменко, ну и, конечно же, быть на связи. Для тех, кто еще не с нами, добро пожаловать на сайт веселоерадио.ру, там все подробности. Там, собственно, все правила нашей игры. Они, кстати, максимально простые. И участие в игре у нас абсолютно бесплатное. Пока же послушаем веселые истории жизни королей. Их расскажет Михаил Политимака. Про еду 5 раз пошутит Фоменко. Самые смешные детские перлы представит наш угарный папа. Ну и прямо сейчас проект «Шутки-песни» вашему драгоценному вниманию. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ. «Шутки-песни» и «Автомобиль за улыбку».

0: публика, это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин и Юмор ФМ. Шутки, песни, вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Я подметаю руки, обычное дело. Я дворник в Петербурге, почти собрал тело.
1: Губки бантиком, бровки домиком. Похож на губка бантичного бровку домика. Бровка домик.
2: На Юмор ФМ.
3: Ой, сейчас будет разнос. Сейчас мне надо... Это очень смешно.
0: Утекай, в Беларуси нас ждет маньяк. Хочет нас подсадить на крючок. Крючок!
1: А что это?
3: А кто это еще спроси?
1: Президент?
3: Да.
1: Он так говорит?
3: Да.
1: Он так говорит, крючок?
3: Ну, там все так говорят. Это язык их.
1: Айкос купил с ментолом. Старым носком воняет.
3: Господи, как они только не воняют. Паласом, лоском, кошкой.
1: Лотком?
0: Воскресенье, день рождения у тебя. Понедельник, день рождения у тебя. И во вторник, день рождения у тебя. Тебя рожали 3 дня.
1: Когда кота ты позовешь, боюсь тебя он не услышит. Ботинки он твои распишет, ты их по запаху найдешь. Хорошего понемножку, наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
1: Пока-пока.
2: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль. Тысячи людей, десятки автомобилей. Неожиданные повороты сюжета. Просто посмотрите в окно.
1: Я готов, Улыбайзер тоже. Надеюсь, вы, естественно, тоже готовы взять и повторить эту автомобильную шутку, которую только что на всю страну озвучил наш Николай Фоменко. 3000 рублей можно получить прямо сейчас, но в самой ближайшей перспективе можно получить новый автомобиль, потому что помимо 3000 можно сейчас и получить билет в суперфинал. Конец этого года уже близко, можно сказать. Совсем немного осталось. Можно уже отсчитывать дни, если так можно выразиться. В общем, недолго осталось. Обязательно разыграем новый автомобиль, пусть он достанется именно вам. Ну а если вы все еще не в игре, заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою фотографию. Это абсолютно просто, это бесплатно, это весело, в конце концов. Друзей своих тоже можно пригласить, близких, родных, да просто коллег. Ну и вместе общими усилиями брать, слушать Юмор ФМ и выигрывать новый автомобиль. Почему бы и нет? Ладно, от слов давайте все-таки к делу перейдем. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
1: И у нас есть игрок, это Ольга из Донецка. Давайте попробуем ей позвонить. Ну, мы свое дело сделали. Смотрите, шутка прозвучала. Номер мы Ольге набрали, Улыбайзер ее выбрал. И теперь звоним в Донецк. Надеюсь, дозвонимся. Ольга ответит на звонок. Повторит шутку, заберет 3000 рублей. Ну и, конечно же, получит в свои руки заветный билет в суперфинал нашей игры.
2: Алло.
1: Добрый день, это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, нас слышит вся страна. Это Ольга из Донецка. Все правильно?
2: Да.
1: Ольга, здравствуйте. Чем занимаетесь? Рассказывайте. Работаете. Ну, логично, рабочее время. Скажите тогда, пожалуйста, а Юмор ФМ сейчас слушаете? Шутку нам автомобильную сможете повторить, которая только что прозвучала? Так, связь не на нашей стороне. Прослушали шутку, как я понял, да? Не повторите.
2: Да, да, прослушала я ее.
1: Я вас понял. Ну, смотрите, тогда ничего страшного в этом нет. Будем считать нашу сегодняшнюю игру небольшой репетицией, потому что ваша фотография в любом случае остается в Улыбайзере. Он может снова вас выбрать. Фотография, кстати, прекрасная. Вы очень красивая. Так что вполне возможно, что Улыбайзер вновь вас выберет. И уж тогда, Ольга, давайте договоримся, что вы нам повторите шутку. Ладно?
2: Хорошо.
1: Все. Вам тогда хорошего дня. Донецку большой привет. Оставайтесь с нами, включайте Юмор ФМ. Ну и ловите, конечно же, дальше автомобильные шутки Николая Фоменко. Мы, друзья, с вами тоже будем этим заниматься. Прямо сейчас раскрутим Улыбайзер. Игра наша продолжается. Сайт веселыйрадио.ру. Заходите и добавляйте.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. Алис, я тут подумал, давай нас будет не двое детей, а трое. Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась. Мама спрашивает 3-летнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. Катя, Никита, ради бога. Мама в недоумении. Прости, как? Ради бога. Ей воспитательница все время говорит, ради бога, не плачь. 4-летняя Венера расшалилась за столом, папа ей строго говорит. «Венера, доченька, когда я ем, я глух и нем». «Да», — отвечает Венера, — «а я нормально».
0: Угарный папа.
1: Мама вечером легла отдохнуть. 4-летний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит, «Данила, перестань, пожалуйста». На что сын отвечает, «Мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла». Мама возвращается из магазина домой. 7-летняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает, ты что тут стоишь? Полина, потупив глазки, отвечает, ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
7: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаярадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев дезертирства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

Да, веселый чат вот так вот взял и разогнал абсолютно все тучи в эфире Юмор-ФМ. +7 915 03 03 567. Подключайтесь, пишите. Привет, поздравления, признания, всякие теплые слова. Ну и, конечно же, шутки принимаются в мессенджер Макс, Телеграм. Ну, либо же в обычном смс-формате нам тоже можно написать. Главное, друзья, не забывайте подписываться. Пожелайте хорошего настроения и хорошего дня своим коллегам по делу технического контроля, просит Елена из Курска. Далее, привет. Привет сестре Алисе, с наступающим днем рождения, хотя до ноября еще полгода. Это Кирилл написал. Но вообще заранее не поздравляют. Ну ладно, мы и сейчас поздравим, и через полгода, конечно же, тоже это снова с большим удовольствием сделаем. Станислав шуткой поделился: как красота спасет мир, если она только и делает, что требует жертв. Ну да, что-то не сходится теперь. От Игоря большой привет его девушке Юле. Отличного дня и побольше улыбок тебе. Я тебя очень сильно люблю, признается он на всю страну. Ольга из Казани направляет привет своим родителям. Желает им хорошего дня, здоровья и побольше поводов для улыбок. Ну и шутка от Вадима тоже есть. Когда я вижу смешные шутки в интернете, я не смеюсь. Я просто выдыхаю носом чуть больше воздуха, чем обычно. Ну, сделаем вид, что поверили. Ладно. Шутить изволите, для вас в финале этого часа. Также впереди 5 шуток от Николая Фоменко про еду. В общем, оставайтесь с нами. Будет очень и очень весело. Обещаю. Веселый чат. Поделись.

0: спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про еду.
2: Если съесть весь торт, не разрезая, технически будет считаться, что вы съели один кусочек.
3: На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны. Поэтому Зинаида взяла с собой термос с борщом.
4: Есть какое-то особое очарование в холодной котлетке с кетчупом в 23:45.
5: Какой умник придумал продавать сгущенку в пакетах? Вот же второе утро кофе с майонезом пью.
6: Еда, оплаченная не вами, автоматически считается здоровой и низкокалорийной.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
7: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 78-32-04-86-0.
8: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Яшина резюме. Помогала писать любимая бабушка. В графе «Недостатки» было указано «Плохо кушает».

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: Шутить изволите.
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: В российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В Древней Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво дивное и чудо чудное.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

Чтобы там уже не было на часах, все наши друзья, День трудяги отмечается в эту среду. Ну и поэтому предлагаю взять и, как говорится, профессионально отметить этот праздник. Например, отдохнуть от работы. Надеюсь, такая возможность у вас имеется. Делайте громче Юмор-ФМ, лучшие шутки и песни уже врываются в новый час. Впереди монолог легендарного Михаила Задорнова. О самых нелепых преступлениях расскажет следак с Рублевки. А вот Джейсон Стэтхэм подкинет нам порцию своих брутальных цитат на все случаи жизни. Дождитесь, ну а прямо сейчас большой стендап. Вы слушаете радио Юмор-ФМ, у микрофона Денис Савельев. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. В кастрюле крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: тихо-тихо, не пикай. Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса. Ну, в смысле, женщина. Потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно. Понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: Алиса, пока я на работу. Он говорит: о, а где вы работаете? Я говорю: на радио. Он такой: а сколько получаете? Я думал, следующий вопрос будет: алименты где? Я колонку джибелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: Алиса, почему ты меня не разбудила? Она говорит: так получилось. Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса — это моя девушка электронная. А мультиварка — это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курсавто. 20 20 12.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
2: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Здравствуй, Иван Царевич. Мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся, пожалуйста, на линии.

0: ждать, друзья мои. Кстати, осталось совсем немного. Уже в это воскресенье, 26 июля, состоится наш веселый, вкусный музыкальный пикник Юмор-ФМ. Напомню, встречаемся мы в гастроквартале «Три вокзала Депо» на грандиозном концерте. На главной сцене для вас выступят Филат ВКРС, Султан Лагучев, DJ-демиксер, группа «Фабрика», Анна Немченко и многие-многие другие звезды. 26 июля, начало концерта в 17 часов. Приходите, вместе будем веселиться, вход свободный.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Завтра рано вставать. Встану послезавтра. Закат, знаешь, я закатил. Солнечное затмение, знаешь, я затмил. Балтийское море, знаешь, я взболтал. Хозяйственное мыло, знаешь, я хозяин. А я тебе уже говорил, что у меня плохая память на всякие мелочи. Ну так вот, ты вообще кто?
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только...

0: России на Юмор-ФМ. Валерий Рахтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Продал дрель. Пинк.
7: Купил колыбель.
8: Пунк.
9: Продала пинетки.
8: Пинк.
10: Купила ракетки.
11: Пунк. Продал удочку.
12: Купил удочку.
8: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
13: Вебери сейл.
14: Продавай без комиссии.
8: Пинг.
14: Покупай безопасно.
8: Пунк.
15: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
16: Без комиссии.
14: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: круглосуточно. 6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Если женщине повезло с мужем, то это отнюдь не означает, что мужу тоже повезло.

Время приветов, шуток, поздравлений и признаний в эфире Юмор ФМ. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в мессенджер Макс, Телеграм, либо же отправляйте обычным смс-посланием. Главное, не забывайте подписываться. От Катерины привет любимому мужу Александру. Далее Лев из Москвы передает пламенный привет папе Михаилу. И читаю следующее сообщение. Всем большой привет. Мы второй день на пути к озеру Байкал из Кемеровской области. Мечты должны сбываться. Под этим сообщением подписались Максим, Кристина и дочка Маргарита. Вот такой дружной компанией они сейчас находятся в незабываемом, я думаю, путешествии. Да, пусть именно таким оно у вас и будет. Шутка Варвары.

0: Кстати, вы в следующем часе продолжим. Плюс 7-915-0303-567. До конца этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова, а еще полистаем протоколы самых нелепых преступлений.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Сети, обнаруженные в нашей лодке сотрудниками рыбнадзора, мы не использовали, что подтверждается четырьмя пустыми бутылками водки. И не собирались их использовать, о чем говорят еще шесть полных бутылок. Живую рыбу, которую нашли в садке у берега рядом с нашей стоянкой, мы обменяли на еще одну бутылку у местного жителя, чтобы не стыдно было в глаза женам смотреть. Чек на покупку 11 бутылок водки прилагаем. Состояние алкогольного опьянения во время преступления подсудимый объяснил страхом перед неминуемым наказанием за его совершение. Электросамокат потерпевшего мы не угоняли, а просто взяли покататься. Но не смогли разобраться с системой управления, поэтому загрузили его в фургон, чтобы разобраться, покататься и потом вернуть. Я матерился в общественном месте, потому что запнулся о лежачего полицейского при переходе дороги на неосвещенном участке и упал в лужу. Все слова, которые были высказаны мною в этот момент, касались конкретно этого предмета, а также лиц, ответственных за установку уличных фонарей в городе. Оскорбить оказавшихся неподалеку сотрудников внутренних дел я не хотел. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенек.

0: Вашингтон придумали наши иммигранты, заслуживает Нобелевской премии. Иммигранты, как правило, евреи, вы знаете, уехавшие в 70-е годы, многие состарились, пишут письма на родину, в Россию. И они придумали, как отсылать письма без марок. Но не хочется им тратить деньги на марки. То, что они придумали, я не сразу понял. Не знаю, как сообразите вы или нет, но суть в следующем. Я бы действительно за это дал Нобелевскую премию. Они меняют на конвертах адреса получателя и отправителя местами и опускать в почтовый ящик. Все. Значит, поскольку непонятно, и я не сразу понял, объясняю. Далее заводи... О, кто-то зааплодировал, понял. Быстрее меня сообразил. Тупые американские почтальоны вынимают конверты, нет марки и по инструкции отправляют отправителю. Им даже на ум не может прийти, что человек не мог прийти пешком через океан. Это главная страна в мире, дорогие мои. Я почему о них говорю? Я не хочу, чтобы русские стали как американцы. Потому что если мы станем как американцы, весь мир будет как американцы, а тогда армагеддец. Когда русская старушка напоила немцев молоком и не взяла денег в деревне, немцы не понимали, в чем дело. Они спрашивали, почему она не берет денег, как я им переведу? У них нет выражения от души. Я им сказал, мало давали. Больше они не дали. Потому что капиталисты самые скупердяи на земле, на самом деле. Она говорила фразу, от которой во мне такая гордость была за наших женщин. Я даже подумал, наши мужики не безнадежны, когда есть такие женщины в русских селениях. Она говорила, какие деньги, немчики. Мы же с вами воевали. Вот на это способны только наши люди, которые еще что-то от души делают на белом свете. У русских людей сумасшедшая энергия. Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт. Только русские мужики бегут за автобусом, заскакивают, спрашивают, какой номер? Пол автобуса, черт его знает. Вот. Он говорит, это нормально, это я еду. Только русские водители маршрутных такси играют в обгонялки друг с другом, когда у них полный салон пассажиров. И обгоняя, показывают языки друг другу. И только русские пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, показывают языки всем салонам тому салону. Нет, ну вообще, я всегда говорю, этот народ хорошо жить не будет, пока не восстановит логику. Когда человек при мне пришел на рынок, говорит по мобилке и говорит жене, жена, может вот эти помидоры взять?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Совет для милых дам. 7 раз примерь, и муж согласится на все.

0: в компании лучших шуток и песен абсолютно любой день может стать самым лучшим. И неважно, выходной сегодня или рабочий день, главное сделать звук погромче и просто наслаждаться тем, что мы приготовили специально для вас в эфире Веселого радио. Далее по плану у нас любимые анекдоты Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов», наша фирменная и очень смешная нерекламная нереклама и народное скетч-шоу «Однажды в России». Оно уже прямо сейчас. У микрофона Денис Савельев, все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в кафе».
2: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
3: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Прикинь, они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
2: О.
3: Смотри, да, уже раз десятый за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у него деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айка, Свет. Понимаешь? Он его растягивает на два раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
2: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
3: Ну, есть только так,
2: да. Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
3: это... Про это и говорю.
4: Опоздали, блин, извините, блин. Так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться.
2: Очень.
4: Эх, ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
2: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
4: Все, фу, да. Давай, садись, ага. Садись.
2: Вот, да. Привет.
5: Привет.
3: Подождите, а вы что, вы из другого конца города на самокате приехали?
4: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200.
2: Сейчас.
4: Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу две улицы купить, понимаешь?
2: Правда.
4: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
2: Обалденно, обалденно.
4: Обалденно просто.
3: Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
4: Так.
3: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
4: А что, она крафтовая?
3: Да, да, а с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, да. У меня прям нормальная зарплата. Mm. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да? А у тебя прям, я не знаю, у тебя прям не жизнь, а реклама Баунти, Дэн.
2: Да ну не выбирайте вы эти отели дорогущие, где по территории араб гепарда на поводке выгуливает. Где этот британский солдат на входе стоит, красивый, нарядный. И три магазина элитных купальников на первом этаже. Зачем оно надо?
4: Не нужно, конечно. Нужно выбирать такой отель, в который возвращаться неохота, понимаете? Такой отель, где вот ключ в двери, это прям, ну, не пластиковая карта, а прям ключ. Вот с таким 4-килограммовым брелком, понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Вот такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь? Да-да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
3: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
2: Дорога, да.
4: Да это просто чекать в интернете нужно, реально, вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
2: О,
4: просто
2: это вообще!
4: За 4000, да, там было 14 пересадок только по России, да. Но 4000 туда-обратно на двоих.
2: На двоих? Это копейки.
3: Что это? И что за Балыкесир?
4: Это Турция. Анталию знают все.
2: Да.
4: А есть еще много разных городов.
2: И еще каких красивых,
4: да,
2: городов.
4: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик.
2: А.
4: Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете, а ты не заказывай.
2: Ну, конечно.
4: Я нам доставку оформлю.
2: Да-да-да.
4: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан, я бегу. Остановитесь, я сейчас сам вас найду.
2: Вы молодцы, ребят. Ну что же, по их схеме, Саш, поехали.
6: Да. Нет,
2: по их схеме.
3: Они молодцы, да.
2: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
3: Почему?
2: Так,
3: интересно.
2: А потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать километров на 5 в час быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более одного раза. Потому что что он делает все, чтобы нас депортировали.
3: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле, да, что-то аж на работу захотелось.
2: Мне кажется,
3: что ты улыбаешься.
2: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие 2 недели, Денис? Да что ж вы?
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
11: Акция действует до конца июля.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: «Мясной гурман».
16: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром!
17: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
19: «Юмор-ФМ».

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую на Юмор ФМ.
1: Лето, пожалуй, самое любимое время года у каждого человека. Солнце, жара. Погода, конечно, вносит иногда свои коррективы, но нам это настроение никак не испортит. Тем более, что у нас на Юмор-ФМ продолжается пикниковый период с доставкой. Друзья, вы можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из Гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Принять участие в игре очень просто. Регистрируйтесь на сайте веселыйрадио.ру. Рассказывайте о пикнике вашей мечты, ну а мы позвоним авторам самых оригинальных, веселых и трогательных рассказов и сыграем с ними веселую игру. Прямо сейчас у нас на линии Татьяна из Оренбургской области. Ее пикник мечты на воздушном шаре с любимым супругом. В Оренбургской области в августе будет проходить фестиваль воздушных шаров, и вот Татьяна бы с удовольствием полетела на такой пикник. Взяла бы с собой разных вкусняшек, мороженое, ягоды и посмотрела бы сверху на всех таких маленьких. Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас дела? Чем занимаетесь? Выбирались уже на пикник этим летом?
2: Уже, да, выбирались.
1: А на воздушном шаре летали или пока только желание такое имеется, мечта?
2: Пока только мечта.
1: Ну, я очень надеюсь, она у вас сбудется. Действительно, ваш пикник пройдет именно так. Ну, а сейчас предлагаю проверить вашу память и дикцию. Как у вас с ними дела?
2: Ну, постараюсь.
1: Постарайтесь, отлично. Правила нашей игры очень простые. Вы сейчас услышите летнюю пикниковую скороговорку, которую промурлычет маскот ленты Кот Ух. Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если справитесь с этим, получите промокод на 4000 рублей на доставку из Гиперленты. Все понятно? Готовы?
2: Готово.
1: Ну тогда поехали.
0: Пикниковый период с доставкой.
3: Мур, привет! От кота Уха вам совет. Повторяйте мою пикниковую скороговорку и проводите это лето веселее всех. Мяу. Маня у мангала угли раздувала, а Лёвка ловко шампурил шашлык. Мур, мяу, всех обнимаю.
1: Ну вот такое лето, кто-то чем-то занимался там. Давайте разбираться. Татьяна?
2: Ой, Аня у мангала угли разжигала, а Лёвка...
1: А давайте я вам повторю. Маня у мангала угли раздувала, а Лёвка ловко шампурил шашлык.
2: Да. Маня у мангала угли раздувала, а Лёвка ловко шампурил шашлык.
1: По-моему, отлично получилось. А на скорость попробуем еще быстрее? Получится у нас? Давайте попробуем.
2: Маня у мангала раздувала.
1: Угли раздувала.
2: Маня у мангала угли раздувала, а Лёвка ловко шампурил шашлык.
1: Абсолютно верно. Ура! Татьяна, я вас поздравляю. Все отлично. Вы получаете промокод на доставку из Гиперленты на 4000 рублей. Ну а чтобы принять участие в розыгрыше главного приза, выполните условия акции, может быть, именно вам улыбнется удача. 31 июля в эфире шутки-шоу мы определим счастливчиков, которые получат промокоды на набор удобной садовой мебели от Гиперленты за 1 рубль. Татьяна, вы рады?
2: Очень рады, спасибо
1: и
2: большое.
1: И мы за вас тоже очень рады. Пусть ваш пикник пройдет действительно так, как вы мечтаете. Друзья, ну а если вы тоже хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселыйрадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка. Всем отличного пикника с доставкой!
4: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
0: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселое радио.ру. 18+.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
2: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
3: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
4: Конечно, он. Гудрон.
5: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
3: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
5: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
3: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
5: Но сначала попробуй выковырей.
3: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
5: «Ковыряка».
3: Ваш стоматолог скажет вам.
5: Добро пожаловать!
2: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
5: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
3: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
6: Не реклама!
7: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
8: Ваша правда.
7: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
9: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
7: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
10: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
7: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
11: Меня зовут Михаил Шухеров, и я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
8: По северу Крыма на коровах? Теще должно понравиться.
7: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite/pomogite.au.
12: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только Пупсику.
13: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
14: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд «Пупсиков» быстрого реагирования.
15: Новинка. Услуга «Пупсик плюс Мопсик».
14: Патрулирование объектов со служебными собаками.
15: Вам нужен телохранитель?
13: Только на этой неделе. Два «Пупсика» по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
14: Кстати, мы ищем новое название.
15: Подробности на сайте помогу.агу.

Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: октября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта.

0: каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: веселый чат.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
2: Привет и шутки, поздравления и признания. Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ, плюс 7-915-0303-567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же отправляйте свое сообщение обычной СМС-кой. И главное, не забывайте подписываться. Игорь из Ростова-на-Дону передает привет брату Павлу. Желает он ему удачи и отличного настроения на весь этот день. Елена из Краснодара поздравляет своих родителей с годовщиной свадьбы. Вы пример настоящей семьи. Любви вам, счастья и долгих-долгих лет вместе. Вот такие прекрасные пожелания, к которым мы, конечно же, присоединяемся. И есть еще шутка от Дмитрия. До конца лета будет осень, но потом будет осень. Отличная шутка, ну и, по-моему, описание прогноза на ближайшее время. Друзья, в финале этого часа послушаем любимый анекдот Игоря Маменко. Через пару минут Лига Град.

0: хитов будут лучшие миниатюры этого телепроекта. Ну а на десерт вечернее шоу 2 июля.
1: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
2: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
3: Куда ехать? Помру я скоро.
2: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
3: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
2: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
3: Не хочу, там дождь.
2: Ну нет ведь никакого дождя.
3: С суставами чувствую, скоро начнется.
2: Так, что ты от меня хочешь?
3: Положите меня рядом с дедом.
2: Дима, он живой!
3: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
4: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
5: Здравствуйте, вам на Ленина?
4: Здравствуйте, да, на Ленина.
5: Че, имя мое заскринило, да?
4: Нет.
5: Ну, поди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
4: Света.
5: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку?
4: Но я не Маша, я Света.
5: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
4: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
5: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
4: Договорились.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто 20 20 12.
10: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
11: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: до 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция

0: Емельяненко на Юмор ФМ.
1: Когда Федору Емельяненко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Молдаванину подарили часы, он их надел. А как ними пользу у вас? Они говорят, это несложно. Если обе стрелки показывают наверх, это 12 часов. Если одна наверх, другая вниз, это 6. По такому принципу можно понимать время. Понятно? Он говорит, да, мне говорили, что сложно, а на самом деле нет. На следующий день один из тех, кто подарил молдаванину часы, встречает его на улице. Ванюша, ну-ка, который сейчас? Ответ. Смотрит на часы. Еще неизвестно.
2: Муж мой собирается в спадке ложиться. Муж говорит мечтательно так. Уже за полночь. По телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит, Сёма, я могу показать тебе не хуже. Смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже. Тебе потом фиг переключишь. Жена ночью будет мужа. Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка».

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторус». We'll be right back.

0: А я только не догнала, сегодня среда или четверг, а то сейчас опять что-нибудь такое скажу, а слушатели напишут: вообще-то сегодня уже воскресенье.
1: Нет, вообще-то сегодня среда. Я тоже с трудом вспомнила, но такое, знаешь, состояние предотпускное.
0: А я тебе
1: немножко
0: скажу,
1: до отпуска
0: я
1: осталось.
0: Вот сейчас
1: мы уже расслабились.
0: Зашла в общий туалет, а там кто-то гремит бокалами. Да, я так смотрю многозначительно.
1: Где?
0: А что, а среда, маленькая пятница, сказали мне. Ну, неважно. А, в общем, всем вечер добрый от солнечной деточкиной в маленькую пятницу.
1: Всем привет, и мы будем, ну, не греметь, конечно, бокалами, даже костями, обещаем не сильно греметь.
0: Но это не точно, потому что в нашем возрасте они не спрашивают, греметь им или нет.
1: Мы будем звонить кому-то из вас, тому, кто зарегистрировался в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Конечно же, поспорим, пообсуждаем что-нибудь и будем слушать много-много классного юмора. Далеко от приемников не уходите.
2: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Вечернее шоу. Юля, Юля, 2 Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор ФМ.
2: Кстати, не забывайте про приятный бонус видеотрансляции на сайте веселоерадио.ру. Там мы тоже есть, там мы песни поем, всякие мини-сценки разыгрываем. Но в эфире мы озвучиваем тему.
3: В эфире мы сидим с серьезными якобы лицами. На самом деле нет. Мы сегодня решили спросить, какие запреты вам нельзя нарушать, но очень хочется. Вот, например, мне слушательница наша написала, что она очень хочет пойти на концерт Стаса Михайлова. Она сейчас в Сочи отдыхает, и Стас туда приехал тоже отдохнуть и заодно и заработать. А ее муж не пускает, представляешь?
2: Ревнует, что ли?
3: Я не знаю, к Стасу он ее ревнует или к тем, кто будет в зале, но вообще в зале, мне кажется, должны быть одни женщины, там 146% женщин на Стасе. Короче говоря, я бы на ее месте нарушила этот запрет, но она уж очень больно любит мужа.
2: Больше, чем Стаса Михайлова.
3: Ну, понятно, она же живет-то с мужем, не со Стасом, хотя. Короче, вам какие запреты нельзя нарушать, но очень хочется, делитесь с нами ВКонтакте, у нас там есть группа Юмор ФМ, не забывайте подписываться. Ну и, конечно, в телеграм-канале Юмор ФМ тоже ждем ваши комменты.
2: Номер, на который нужно писать. +7 915 030 3567. Если вам удобнее смс-кой, в Макс или телегу написать, то вот, пожалуйста, сюда. И, конечно, голосовалка. Запреты вы не нарушаете, или если очень нужно, то можно. Вот нехорошо так говорить, но я за второй вариант голосую. Вы тоже заходите в телеге и ВКонтакте, у нас висит опрос, а в эфире прямо сейчас сборная Пятигорска.
0: Юмор ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
5: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
6: Фамилия. Иванов! Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна! Запишите, Иванов! Карандашом запишите! Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов! Варлам Харампович Маму! Имя?
7: Степан.
6: Степан?
7: Степан.
6: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
7: На виолончели.
6: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов! На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
7: Аполлинарьевич.
6: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
7: В Химках!
6: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
8: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
9: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
10: Молилась, и поставь в холодильник.
9: Как на работе?
10: Крамаренко уволили.
9: Крамаренко!
10: Отелло! А? Задуши меня!
9: Час ночи.
10: Да, задуши.
9: Да прекрати, детей разбудим.
10: Да они уже взрослые, все поймут.
9: Давай на выходных, а?
10: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
9: Ну, мавр вроде.
10: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
9: Вы души, а я не буду, ясно?
10: Будешь?
9: Нет, я сказал.
10: Отелло,
9: да,
10: души.
8: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
9: Слава богу. Спасибо, Шарапов, выручил.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Кредит при Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
8: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.

0: Weekend от 681 600 рублей. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ.
1: Стремянка разъехалась и научила деда садиться на шпагат.

0: веселом чате сегодня решили узнать у вас, какие запреты вам нарушать нельзя, но очень хочется. Может быть, в семье, может быть, на работе, а может быть, вы сами себе какой-то запрет поставили. Вот пишет Кирилл, что он запретил себе гуглить симптомы вместо похода к врачу. Но то и дело, рука тянется что-нибудь почитать, и как только почитаешь, сразу: «А, все, я умираю!»
1: Конечно, все у себя находишь. Я вот понимаю его и вообще не знаю, как можно удержаться и не погуглить. Ну, то есть...
0: Сила воли,
1: это
0: Юля,
1: же святое!
0: Сила воли!
1: Алексей нам пишет в телеграм-канале: «Хочется на работе нарушить дресс-код». Но он не нарушает, видимо, ходит вот в чем обязан ходить. Ну, наверное, в костюме, в каком-нибудь галстуке.
0: А может быть, у них дресс-код плавки, Юль? Может быть, он работает, я не знаю, сапы выдает, понимаешь?
1: А он хочет
0: станция.
1: Без плавок прийти, да?
0: Юля, все это твои фантазии. Может, ему хочется в галстуке прийти, в костюме, в конце концов, и вот так вот стоять, людей провожать в плавании на мостике красиво, в белой
1: рубашке. Я вообще не понимаю, почему не делают какие-то такие вот изысканные плавки, чтобы можно было в них как в костюме выходить. И галстук такой непромокаемый. Роман пишет, что он очень хочет коснуться языком в мороз металла на улице. В детстве, помню, прилип так нормально. Потом еще, когда оторвали от столба на остановке, шепелявил. Сейчас тоже хочется пошепелявить, особенно зимой. Но я останавливаюсь. Понимаешь, сдерживаю себя изо всех сил.
0: Мужчины удивительные существа. Жизнь их ничему не учит.
1: Они очень хотят еще разок. Слушай, Роман, а что вам мешает?
0: Оторвали. То есть, ну как бы, мы же понимаем, что там не просто... Просто, да, человек?
1: Ну, с мясом,
0: ну,
1: конечно, да.
0: Удивительно.
1: Но он хочет еще. Ему понравились. Вот такие ощущения у вас.
0: Ну, с другой стороны, да, бывает.
1: Попробуйте такие. Лизните что-нибудь из морозилки. Заморозьте, это я не знаю, там, ну что, молоток.
0: И будет ждать вот так вот, пока жена придет, да? Напилявить. Кто-нибудь, спасите. Кот, Васька, хотя бы ты. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Пишите в Максе, пишите в Телеграме, пишите смс-очками, какие запреты нарушать нельзя, но очень не хочется. А мы Сатью с юмором послушаем.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
4: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю. Хотя это не так. Немного задержался вечером, дома сразу вопрос: ну где шлялся? Телефон пропиликал, сразу кто пишет: бабы твои. Пароли я дал от телефона, секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще же не объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
3: Сатья отвечает.
5: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без какая? Беспричинна. Беспочвенна. Но я бы, например, если бы консультировал этого мужчину, спросил: скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали?
6: На третьем,
5: конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос. Как вы думаете, кто был инициатором секса?
6: Мужчина.
5: Мужчина, да-да. Запомните и дочерям расскажите. В 99,9% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно, женщина, естественно. И вот женщина понимает. Я встретила Василия, Василий был в легком подпитии, да, он как раз шел с работы домой, немножко задержался. Я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо, там мы сотворили сексуальное какое-то чудо, и так узнала мама моего отца, приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает, знает, что Василий очень, ну, легок на передок, очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать. Он все время защищается. Он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
3: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Бенда.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
1: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
1: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
0: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Купили матрас с памятью формы. Теперь жена каждый раз очень внимательно изучает, что он там запомнил.

0: В мире животных и людей. В британском правительстве новый премьер. И сторожил Даунинг-стрит, кот Ларри встретил его, а зовут его Энди Берном, необычным подарком – дохлой мышью. У Ларри есть свой аккаунт в соцсетях, и там котик написал, что его бывший премьер Кир Стармер передал своему преемнику расписание приемов пищи кота, и это самое-самое главное. Ларри любит завтракать в 9 утра, поздний завтрак у него в 10:30, обедает он в полдень, а между вот этими приемами пищи не отказывается от множества перекусов. Ну, плюс мышь, сами понимаете. В общем, все остальное в работе премьера – сущие пустяки, говорится в аккаунте вот этого прекрасного котика. Ну, будем надеяться, что этот премьер задержится. Не такая идиллия царит в Польше. Там бобр украл у одного мужчины трусы. У него, короче, постоянно пропадали вещи с веревки.
1: Стеснительный бобр?
0: Я не знаю. И однажды он увидел, как эти вещи ворует грызун. Этот хитрый тип сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный демон. Как красиво, да, вот поляки разговаривают. Короче, парень заявил, что бобр вел себя как разъяренная свинья и выглядел так, будто прошел спецподготовку. Спецподготовка по краже трусов. Представляешь, как пошли вот. Мне кажется, что животные, они эволюционируют.
1: А мне кажется, что они специально это делают для того, чтобы деточкиной в хороших новостях было что рассказывать.
0: Ну, не знаю, не знаю. У нас в стране не так актуальны бобры, как воробьи. Летнюю перепись воробьев проведут в России в августе. Была зимняя, я про нее рассказывала, звала тебя, ты не пошла почему-то. Можем пойти на летнюю. Орнитологи сообщают, что к августу воробьишки уже дважды становятся родителями и наконец-то могут летать с уже подросшими детишками. В последнюю зимнюю перепись насчитали 320 тысяч птиц в столице и в окрестностях, а сейчас должно быть больше. Кому-то кажется, что ну что за глупость, да, вот считать каких-то птиц. А они настоящие экологические индикаторы. Если воробьев становится мало, значит экология в регионе так себе. Так что все в выходные идем в кусты. Обычно воробьев считают именно там. Ой, а ты обрадовалась? Ой, ура!
2: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Деточки, да и каждый вечер дышим, знаете чем?
1: Вашими комментариями и голосами. Хорошо, что вы не слышите, как мы дышим, потому что это можно в видеотрансляции наблюдать на сайте веселорадио.ру, когда выключены микрофоны. А в телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте можно наблюдать очередной опрос, который там висит. Сегодня мы спросили, вы человек, который запреты не нарушает, или если очень нужно, то можно. Вот если нас сейчас слушают родители с детьми, то
2: пусть не слушают.
1: Детей слушают. Сейчас будет страшно. 82% в телеграм-канале голосуют за то, что если очень нужно, то можно. Опять же, Юль, вчера мы говорили, помнишь, о том, что взрослые детей постоянно обманывают. Вот, пожалуйста.
2: Да, согласна. Я вот, например, очень не люблю, когда перебегают на красную дорожку, но сама всегда перебегаю.
1: Ну ладно, не всегда. Подожди, вот если, например, ночь, реально ночь, и ты видишь, что там, никого, прям вот
2: далеко. По правилам нельзя, запрещено на красный, неважно, ночь, день.
1: Вот я и говорю, вот, если ночь, ты добав. И ты видишь, что там никого, ты все равно стоишь. Так надо делать, дорогие детишки. Надо.
2: Короче, ВКонтакте тоже большинство голосует, что если очень нужно, то можно и нарушить. 67% за этот вариант.
1: Ну, а в эфире у нас самый лучший Дэн, который плохому не научит.
3: Юмор ФМ представляет. Нет, петь не будем, будем шутить. Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер. Давайте немного сэкономим на проживании. Представьте, что молодого специалиста отправляют в служебную командировку. Сергей, скажите, а где вы планируете переночевать в Санкт-Петербурге? О, не беспокойтесь, я переночую у тети. У какой именно тети? Это не принципиально. Подарок, как говорится, подарку рознь. Встречаются на улице спустя пару дней после Нового года две мамаши. Одна спрашивает: ну что, как, подарки вашему мальчику наши понравились? Ну, вы знаете, так получилось, он разбил все подарки. И машинку разбил, и паровозик разбил, да, игрушки елочные разбил, фамильную вазочку потом тоже разбил, новый планшет тоже разбил. Да вы что, и наш подарок тоже разбил? Не-не, ваш долбанный молоточек как раз целеханик. Хватит. Я говорю, прекращайте троллить блондинок. Вот сейчас вот еще разочек, и вот все. Блондинка в роддоме лежит в палате и плачет. Почему вы плачете, спрашивает медсестра. У меня двойня. И что, это же прекрасно. Да? А что я мужу скажу? Откуда у меня второй ребенок? Самый лучший Дэн. Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер. На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
4: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
1: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
0: Курсавто 20 20 12.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Русалка – это не только пухлые губки, но и богатый омега-3 и аминокислотами хвост.

0: И две Юли в студии Юмор ФМ тоже не случайно, потому что только они могут мучить слушателей, но так, чтобы всем было хорошо и легко. А хотите, пишите комментарии. Не хотите, слушайте.
1: Тоже пишите комментарии.
0: Нет. Не хотите, слушайте, что другие нам рассказывают. А мы сегодня спросили, какие запреты нарушать нельзя, но очень хочется. И вот Роман пишет, что запретил себе есть лапшу быстрого приготовления чаще одного раза в две недели. Иногда очень сильно хочется, что никакая другая еда не заменит. Но уже две недели прошло, могу спокойно насладиться лапшой. Представляешь, двойное удовольствие. И лапшу хлюпать, как ее в себя там всасывают.
1: Да.
0: И Юль слушать.
1: А он прям сейчас доест.
0: Ну, наверное, он же написал, может спокойно
1: вот
0: насладиться.
1: Пластик. Я тоже, кстати, люблю, признаюсь. Евгений пишет, что у соседки Wi-Fi с сумасшедшей скоростью по самому высокому тарифу. Я не знаю, зачем ей такая скорость нужна. Иногда хочется подключиться, чтобы что-нибудь по-быстрому скачать. Пароль знаю, потому что не один раз помогал ей с интернетом и IPTV. Но что-то останавливает. Хотя на ней это бы никак не отразилось, говорит Евгений, потому что у нее безлимитное подключение.
0: Какой честный мужчина, мы вам прямо рукоплещем. Есть тут у меня под рукой
1: аплодисменты?
0: Какие-нибудь аплодисменты? А ну-ка посмотрим.
1: Давай, давай для Евгения включим.
0: А ну-ка, ну-ка. Извините, немножечко другое. А может быть это, ну как бы по Фрейду, вот такая вот была штука.
1: Думаешь? Ну, Юля!
0: А Соня пишет, а у меня запрет играть в телефон, очень хочется играть с друзьями. Сонечка, как родитель, скажу вам, ну, если бы вы еще книжки иногда читали и делали то, что просят родители, тогда, возможно, вас бы не ограничили. Вот вы придите в кухню и скажите, мам, может, посуду какую надо помыть?
1: А потом поиграем.
0: А потом мама сама скажет, Сонечка, ты такая молодец, иди и играй сколько хочешь.
1: На самом деле, ты столько рассказала, что взрослые обманывают детей, что Сонечка уже такая сидит, на ус намотала, такая, нет, это так не работает.
0: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте, что вам очень сильно хочется, но нельзя этот запрет нарушать.
2: Две Юли на Юмор ФМ.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com. В ленте!
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Мы здесь с вами, мы приветствуем тех, кто только что, может быть, присоединился, и машем им видеотрансляции. Юля, присоединяйся, активнее, активнее. О, слышно даже, как у нее браслеты на руках издают разные звуки. На сайте веселорадио.ру можно нас увидеть ВКонтакте, Юмор-ФМ, тоже лайкнуть видеотрансляцию и, конечно, ответить на наш сегодняшний вопрос.
2: Мы сегодня вообще простейший вопрос задали, какие запреты вам нельзя нарушать, но иногда очень хочется. Ну, может быть, вам врач запретил есть после 6 или там... Говорит, что нельзя жареные котлетки, а только пареные. А вы так любите жареное мясо. Так бы. Короче говоря, да, вы поняли, что я тоже люблю жареное мясо. В общем, пишите нам свои комментарии в ВКонтакте.
1: Давай я договорю, потому что у тебя уже слюни потекли.
2: Я не могу, да, уже все.
1: И это не здорово звучит с причмокиванием. Плюс 7-915-0303-567. Напомним наш номер. Можно писать смс-очки, можно писать в Телеграме, можно писать в Максе. И голосовашка в ВКонтакте и в Телеграм-канале. Мы сегодня спросили, вы человек, который запреты не нарушает, или, если очень нужно, то можно. Таких все-таки большинство и там, и там.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Юлии пришли с радостной вестью. Внимательно нас нужно слушать в этом часе, потому что...
1: Почему?
0: Потому что у нас суперигра «Автомобиль за улыбку» состоится непременно. Мы должны вам поставить ту самую шутку, которую вы тоже должны, внимательно слушая наш эфир, вычислить среди всего. А потом, когда мы вам позвоним, повторить, чтобы забрать у нас сначала 3000 рублей, а потом и билет в суперфинал.
2: Те, кто зарегистрировались в нашей игре, в нашем улыбайзере, будьте внимательны. А если еще нет, то, пожалуйста, на сайте веселорадио.ру и регистрируйтесь как можно быстрее. Шуток Фоменко в этом часе, кстати, будет очень много.
0: Да, и, конечно, будет еще и рубрика «Деточкина не виноват», в которой я расскажу о современных трендах. Вы удивитесь, но сейчас, оказывается, принято вкладывать деньги в кости.
2: Кости?
0: Кости. Старые-старые кости, такие, как наши с тобой.
2: Кто-нибудь вложите в наши кости деньги. Угарный папа тоже появится в этом часе, но прямо сейчас Катя Лель в проекте «Шутки песни плюс».
3: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да, начнется джага-джага. Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Значит, у меня такая песня. 33 коронки, 33 коронки, 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Нормально.
1: 30, получается, вообще без зубов, еще плюс один чей-то еще. Ну, зуб мудрости еще туда попал.
0: Я пою. Давай. Следующую песню.
1: Школьная пара.

0: вопрос, кто еще не дорос?
1: Или перерос?
2: Это уже другой уровень. Это уже мы идем в институт.
0: Ну, Катя, с почином давай твоя первая песня.
1: Это надежду возможно одеть, а надеть можно только одежду.
0: Правила русского языка от Кати. Так, теперь нам ты поешь.
3: Раскудрявый розенбаум раньше был.
0: Хорошо. Ой.
3: На столе исполнит танец.
0: Да где? Мне просто весело.
3: На столе исполнил танец, с физруком устроил бой, всех полапал одноклассниц, забери мама папу домой.
1: Бедная мама.
0: Да-да-да.
4: А я могу с тобой, хочешь?
1: Давай, хочу.
4: Давай,
1: конечно.
4: Попробуем, конечно. Да. Ну, мы вместе.
3: Одна рука на подлокотнике, другая крепко держит руль. За руль мы не включаем поворотники. Да, вам неудобно, нам нормуль.

0: повернуть, повернуть.
1: А что вы? Это смешно.
0: Это смешно. У нас гармонирует
2: это. На Юмор ФМ.
1: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
3: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
1: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы действительно считаете женщин слабым полом, попробуйте самостоятельно заправить одеяло в пододеяльник.

0: Анатолий, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Читаем ваши комментарии, потому что пришло время веселого чата. Сегодня вы рассказываете, есть ли какие-то запреты, которые вам хочется нарушить, но нельзя. И пишет нам человек по имени Сергей. А фамилия у него Сергеев. Из-за сложности добыть бензин на дорогах стало мало автомобилей. Стало свободно даже в час пик, и так хочется погонять по городу с запредельной скоростью. Но нельзя.
2: Правильно.
1: Нельзя.
2: Правильно.
1: Нельзя.
2: Потому что камеры.
1: А камеры, они не на бензине работают, как известно, поэтому они работают. Ну и вообще, конечно, это безопасно. Хотя я помню времена, когда не было никаких камер, никаких платных парковок, и можно было гонять.
2: Как хорошо, что еще не такая старая.
1: Во времена мамонтов. Я просто от мамонтов.
2: Ты на мамонте гоняла?
1: Да.
2: Кирилл пишет, что у него запрет пригласить Солнечную в кино. А кто вам запретит? Пожалуйста, приглашайте. Только не факт, что она согласится, потому что Кирилл у нас живет где-то далеко-далеко, а Солнечная вот здесь рядом.
1: Да мне вообще лень свою старую пятую точку куда-либо даже здесь рядом
3: в бар
1: выгуливать. У меня дома хороший бар.
2: Но она вас не пригласит. А то, я скажу за тебя, а то человек сейчас раскатает.
1: Еще есть комментарий, а то что-то ты меня в краску выгнала.
2: Так, еще Евгений пишет, что ему нельзя заходить в спальню, когда жена с подружками что-нибудь примеряют.
1: Ничего себе.
2: Очень хочется, но они все время предупреждают заранее. И ладно бы подружки, а то жена. Ну, то есть, если бы подружки сказали: Жень, не заходи, мы сейчас будем мерить платье. Он бы: ой, я забыл. А жене ж так не скажешь.
1: А ему, кстати, хочется на кого, интересно, посмотреть.
2: Ну, уж явно не на жену. Что там он не видел?
1: Рассказывайте. +7 915 03 03 567 на этот номер. Какие запреты вам так и хочется нарушить, но нельзя. Вот жена не разрешает. Или муж, а может быть, вы сами себе запрет такой поставили. Ждем, а в эфире Угарный папа.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
4: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно Угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
4: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать – маленькая, как игрушки собирать – сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходят в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камилы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
4: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя. «Вот эта мама, она будет козочкой. А вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – Угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 03 03 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Еще я больше, больше, больше, больше. Только мы хотим. Меньше, меньше, меньше плачу.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
9: А вот «Аутрогодон Перекресток». ОГРС 120-70-03-44-93. Москва. Улица Средняя Третьяковская, дом 28. Строение 4-6+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. «Теннет Т8» для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах «Теннет» и на «Теннет.ру». Цена на модель «Теннет Т8», комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Когда в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: А я выпускаю в эфир Деточкину с хорошими новостями. Тоже, между прочим, ответственная миссия.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Я надеюсь, решетки на арене опущены, чтобы я не напала ни на кого из зала. Шучу, конечно, я очень мирная. В этом выпуске расскажу про тренды нашего времени. Неожиданно, но богатые люди начали инвестировать в динозавров. Все чаще на торгах скелеты доисторических существ бьют по цене все рекорды. Ну, конечно, цена зависит и от места рождения, и от подлинности костей. Но только подумайте, тираннозавра Стена купили на аукционе, вот прям буквально на днях, за 32 миллиона долларов, а стегозавра Апекса или Апекса за 44 миллиона. Мне кажется, что дурацкая игра такая была в детстве. Купи слона. А зачем? Заиграла новыми красками.
2: Стегозавр Стен?
0: Нет, он тиранозавр.
2: А, тиранозавр.
0: Да, у меня стегозавр просто... Апекс.
2: У меня с именем Стен просто ассоциация стриптизер Стен. Был у нас такой в детстве.
0: В детстве? Юля, где было твое детство? Я многого о тебе не знаю. Теперь про молодежь. Зумеры увлеклись фрикшн-максингом. Люблю эти новые слова, знаешь, мне кажется, они их изобретают специально, чтобы позлить усталых взрослых людей. Короче, фрикшн-максинг – это намеренно усложненный быт. Например, они варят кофе в турке, пишут письма от руки, ищут дорогу без навигатора и не спрашивают у чата GPT ответ на каждый вопрос, а гуглят по старинке. Молодежь, есть круче варик. Приходите в библиотеку, берете большую советскую энциклопедию и вот там уже ищете ответ на свой вопрос. Это будет еще медленнее. Ну и в Китае родители придумали, как спасти малышей от жары и не переохладить их. Детишек из Поднебесной укладывают спать в обнимку с тыквами. Вот ты когда-нибудь спала с тыквой?
2: Я ее даже ем-то крайне редко.
0: А ведь могла, понимаешь, нет у тебя кондиционера, берешь тыкву и, ну, правда, там не любые подходят. В Китае есть такие специальные тыквы, сорт зимняя дыня. Они на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и в течение долгого времени остаются прохладными. Ну и, конечно же, дети не застужаются, потому что она просто прохладненькая, не ледяная. Этот экологичный способ подходит для того, чтобы охладить и домашних питомцев тоже. Я, кстати, сегодня видела огромное количество видео, где котики прямо так лежат на этой тыкве, такие хорошие.
2: Тыква зимняя дыня и дыня зимняя тыква.
0: Тыква, тыква.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. Сегодня уже 22 число, сегодня маленькая пятница, а вот в большую субботу состоится супер-мега-гигантская, классная, веселейшая...
1: Движуха, давай вот так назовем.
0: Да, самые просто в превосходной степени движуха.
1: Да, мы готовим для вас наш супер-музыкальный, супер-вкусный пикник Юмор-ФМ в гастроквартале 3 вокзала Депо 26 июля. Вот прям уже в ближайшую субботу нужно приходить всей семьей, потому что там для всех, для прям каждого найдется развлечение, потому что будет вкусно, будет игры разные.
0: Конкурсно, да. Я бы даже сказала. Будет конкурс.
1: Можно выиграть подарки от Юмор ФМ, это очень важно. Будет где пофотографироваться. Ну и, конечно, мы ждем большой веселый концерт с участием звезд. Я лично жду очень сильно
0: Анну Султана Немченко. Лагучева.
1: Почему Султана Лагучева? Нет, я Анну Немченко жду. А ты Султана Лагучева ждешь?
0: Галибри и Мавик, Филатов и Кэрес, диджей Димиксер, Тестостерон и многие-многие другие. И, кстати, еще у нас будет один секретный артист, имени которого мы не раскрываем, но вы можете зайти в телеграм-канал Юмор-ФМ, утром мы повесили пост, выбрать один из четырех вариантов и посмотреть, угадали вы или нет. Ну, а прямо сейчас...
1: А ты сама-то угадала?
0: Я
1: думаю, что это Киркоров.
0: Ну, я-то знаю, чего уж, Юль.
1: В смысле, ты, откуда ты знаешь?
0: Ты серьезно не знаешь?
1: Нет.
0: Да, приходи, узнаешь и приводи нашего бывшего редактора.
1: Тебя.
0: Ему тоже понравится. А в эфире прямо сейчас Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про мужчин.
3: Настоящего мужчину придумали женщины, чтобы пугать им своих мужей. У мужиков все просто. Чем подумал, то и почесал. Все маркетологи и мерчендайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок. Моему типу фигуры лучше всего подходит одеяло. Воспитанный мужчина никогда не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама.
7: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто 20 20 12.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: пробки бывают в трех случаях. Утром, вечером и всегда.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Играем прямо сейчас в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Шутка прозвучала, шутку надо запомнить, шутку надо повторить.
3: Да, надо, в смысле. Мне самое главное, знаешь, что нужно взять трубку, когда мы позвоним, потому что очень много желающих с нами поиграть. А когда мы звоним, вечно начинается: ой, я вот вышел из машины. Вы не выходите из машины прямо сейчас, сидите,
2: живите,
3: ждите
2: в ней вообще.
3: Да. Ну, прямо сейчас нужно остаться, потому что буквально через 2 минуты мы уже начнем звонить тому, кто зарегистрировался.
2: Подожди,
3: в нашей игре.
2: Подожди, ты 2 минуты собираешься болтать?
3: А почему бы и нет? Пусть они забудут шутку.
2: Нет, пускай переболтает, перемешает ваши фотографии улыбайзер, который мы уже запустили. Кстати, за ходом игры можно следить, опять же, видеотрансляции на сайте веселорадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. И прямо сейчас я не дам деточкиной болтать. Давай лучше скажи одну фразу и выберем игрока. Итак, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Владимир из Калуги выпадает в нашем улыбайзере для того, чтобы все Владимиры Калуги не схватили сейчас за сердце и не побежали искать свой смартфон. Скажем, что этот Владимир в шляпе. Да, шапка, и там сверху какая-то маска.
2: Это очки авиатора.
3: А, это типа шлем авиатора. Но на самом деле это шапка для бани. Я вижу это.
2: Как будто бы, Юля, пилоты не ходят в баню. Ты такая странная, что ж они грязными летают. Ну что, звоним в Калугу и надеемся, Владимир возьмет трубку. Ох, нравится мне вот этот вот звонок набора.
3: Хрипловатый гудок. Так.
2: Алло. А такое ощущение, что трубку
4: взяли. Я слушаю вас.
2: Здравствуйте, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, и нам нужен Владимир из Калуги.
4: Представьтесь, пожалуйста.
3: Понятно, это какой-то опять бот.
2: А Владимир, вы это или это бот? Говорите честно.
4: Расскажите еще раз, пожалуйста.
3: Это бот.
2: А бота как зовут? У бота есть имя?
4: Пока не очень понимаю. Можно еще раз.
2: Понятно. Это не очень похоже на Владимира, да? Вы не Владимир?
4: Вас не слышно совсем.
2: Ну, понятно, хорошо. Всякое бывало в нашей жизни, поэтому мы уже не удивляемся, что боты звучат почти как люди.
3: А люди нам нужен звучат... терминатор, я считаю, чтобы вот этих всех ботов поотключать у людей, чтобы люди сами нам отвечали. Владимир в любом случае остается в нашем улыбайзере. Вполне возможно, его как-нибудь еще раз выберут. И уж тогда
2: он в своих очках полетит за новым автомобилем в суперфинал. А пока это можете сделать вы, если еще не зарегистрировались в нашей игре, то вот, пожалуйста, на сайт веселорадио.ру заходите, Фоменко около автомобиля видите, нажимайте и регистрируйтесь. Удачи!
1: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: круглосуточно ром. 6+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на

0: FM.
1: Ну, а Юля, пожалуй, повторят, во-первых, приветствие, всем привет, вечер добрый, а во-вторых, тему вечера.
2: Мы сегодня спросили у вас, вот что вам запрещено, ну или так просто какой-то есть на это запрет, но вы очень хотите его нарушить, однако почему-то не нарушаете. Нам вот, кстати, написал какой-то ребенок, что очень хочет себе игуану, но, видимо, завести. Но, видимо, мама не разрешает. А вы заведите змею, Дарья.
1: Мама понимает, кто будет этой игуаной и змеей заниматься.
2: Ну, подожди, если завести змею, то мама поймет, что зря она не соглашалась на игуану. Потому что игуана лучше, чем змея. Нет?
1: Чему ты учишь детей, Юля? Плюс 7-915-0303-567. Наш номер в Максе, в Телеграме и СМС-очками. Рассказывайте, какие запреты вам нельзя нарушать, но уж очень хочется. Почитаем. И голосовать не забывайте в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Как обычно, висит опрос. И сегодня мы спросили, запреты вы не нарушаете? Вы такой вот добропорядочный гражданин? Или, если очень нужно, то можно. Большинство, 80% таких в Телеграм-канале.
2: 87% ВКонтакте. Ужас.
1: Вот. Продолжай учить Юля детей плохому.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: танцевать до утра мы не будем, а вот разные классные рубрики в этом часе поставим. Что ты смотришь так на меня странно, Юля? Что у тебя с глазами?
1: Это мои глаза, обычные мои глаза. Что в них странного?
2: Я что-то не то говорю.
1: Все ты говоришь правильно. Какую рубрику ты поставишь?
2: Просто я чувствую себя первоклассницей.
1: Ближе к финалу.
0: Когда Юля вот так вот на меня смотрит, я думаю, что я сделала не так и покрываюсь испариной. Голой штанга! В этом часе у нас будет спортивная рубрика с Романом Юнусовым.
1: Это ты так соли выводишь из организма, когда покрываешься испариной.
0: А то есть ты специально делаешь такие глаза, чтобы я выводила соли, заботясь о моем здоровье.
1: Конечно. Будет рубрика «Деточкина не виновата» с заботой о звездах.
0: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм появится. Надеюсь, ему помощь твоя не понадобится. Он сам как-нибудь уж справится. Но прямо сейчас большой стендап.
3: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
4: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли.
5: Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе, кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в Калинку, найди половинку». Вот такие мероприятия. И я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали». Да, для Ксюши от подружек. Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. А меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя. Я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Котляр, и звучит она так. Положил я Лене на колени. Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда «Заломили цену за девчонку Лену». «Лена, х**а, испалите Лену». Ну, я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парни девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шалава. Тогда я узнал, какая ты дрянь, вот это все, да. А если девушку бросил парень, то мы какие песни пишем? Ой. Мы же все это вот собираем по осколкам, девочки, да? Там нанизываем на нить воспоминания, вот это. Выбираем мир других мужчин и прочее дерьмо, да? Ну, типа, знаешь, мне без тебя плохо. Но я сильная, я справлюсь. Да вот ни подобного. Я поверю, что девушка справилась, если услышу песню. Я послала Вячеслава, это справилась. Или прикиньте, вот, отвечаю, хит был бы для разведенок, что-то из разряда там доигрался Михаил. Алименты не платил, а Верховный суд Мишаню на 3 года посадил, и весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню, положил я Лене на колени, значит, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самые ироничные. Не бойтесь смеяться над собой.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зря русским показали скотч. Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено.

0: какие запреты вам иногда хочется нарушить, но вы держитесь? Вот такой сегодня у нас деточкиный вопрос. Если вы еще не ответили на него,
1: срочно отвечайте.
0: Если у вас запрет, писать нам комментарии. Пока жена не видит, пишите. +7 915 0303 567.
1: Татьяна нам пишет в телеграм-канале Юмор ФМ, что нельзя тырить отростки цветов в магазинах. Так хочется. Но иногда бывает, грешна, батюшка, каюсь. Ну, знаешь, там отщипнуть кусочек, листочек, потом его поставить в водичку.
0: Мне даже в голову такое не приходило. Более того, я не обращаю внимания на отростки, где они вообще есть.
1: В смысле, где?
0: Ну, вот ты сейчас, человек, сказала, очень хочется отщипнуть. Где?
1: Ну, от куста. Вот есть куст, и хочется отщипнуть листочек, поставить его в водичку, он пустит корешки, потом у тебя будет бесплатное свое растение. Более того, говорят, что если вот так сделать, но это вранье. Сразу скажу.
0: То типа тогда... растение да, лучше начинает расти, да, прямо да. Кустицы такое, ох!
1: Чем покупное. Ну, на самом деле, ты
0: видела, это вот придумали те люди, которые отщипывают эти самые растения.
1: Не отщипывайте, потому что это наказуемое дело, штраф может достигать 5000 рублей.
0: Вот Мария говорит, что у нее есть правило не петь в голос в машине, когда она едет не одна. Потому что, когда она поет, стекла вибрируют, в соседних машинах, значит, на нее... оборачиваются, могут попасть в аварию, глядя, как Маша поет. Вот, ну и человеку рядом не нравится, а душа требует, пишет
1: конечно,
0: она.
1: Он может просто выйти прямо посреди шоссе.
0: Маш, я считаю, что мы с вами должны встретиться и сделать это вместе, дуэтом, потому что я тоже тот человек, который поет в машине, на которого да, все оборачиваются.
1: Слушай, просто нужно в какую-то пустошь вам заехать и
0: нет, нам
1: там
0: нужно,
1: остаться.
0: Нам нужно какое-то шоу, Маша, напишите, давайте, что-нибудь придумаем, замутим.
1: Конечно. Александр пишет, нельзя накупить себе классных инструментов, но очень хочется. Я его спросила, а почему нельзя? Потому что кушать не на что будет. Инструменты нынче дорогие.
0: Это что, да? Я даже не отказываюсь спрашивать, сколько стоят эти инструменты, если их купить и не на что будет кушать.
1: Ну, это какая-нибудь навороченная дрель, наверное. Может быть, рубанок какой-нибудь электронный.
0: Или газонокосилка.
1: Они, кстати, недорогие.
0: Но, ты знаешь, я в выходные, меня заставили косить на тракторе. Да. Такой трактор-газонокосилка. Он очень дорогой, скажу я тебе. А ждем ваши комментарии в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте. А у нас Джейсон Стэтхэм.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Иногда маленькая клубника – это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты. Я такого не говорил. Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
8: Таким бывает период. 10 букв.
9: Ледниковый.
8: Лето же.
9: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
10: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
11: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
12: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Сказали, что от кашля надо пить ромашку. Теперь я кашляю, не кашляю, кашляю, не кашляю.

0: Вот и хорошие новости на Юмор ФМ подоспели.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Актер Сергей Безруков стал преподавателем во ВГИКе. Но когда артист набрал свою первую группу, он узнал, что на курсе всего лишь только парочка бюджетных мест.

0: больше не будет.
1: Приведите мне звука, я в ногах у него буду валяться.
2: Вообще, конечно, классно. У меня даже мурашки от того, что вот я рассказываю эту новость. Действительно, аплодируем Сергея Безрукова. Классный мужчина. А певец Олег Газманов признался, что на мемы про себя реагирует нормально, потому что они не обидные. Положительно он реагирует. А эти мемы говорят о том, что мои песни популярны, радуется Газманов. Вот был мем. Цыгане воруют мысли Газманова, думая, что это его скакуны. Наверное, смеялся. Было очень много мемов на песню «Ясные дни». На самом деле, куда бы я ни приехал, вопреки прогнозам, наступают солнечные дни, заявил Газманов. Ну, конечно, но
1: барабан. А я знаю, почему в этом году в Москве такое лето.
2: Конечно, он уехал куда-то.
1: Уехал, конечно, на все три месяца июня, июля. На кого же
2: Олег,
1: вы нас покинули?
2: Вернитесь, пожалуйста, в Москву. Нам очень нужны солнечные дни. А, ну, еще немного о музыке, друзья. Клип исполнителя Псай. Помнишь этого Псая, который вот выплясывал?
1: Псай,
2: да?
1: Да, правильно надо говорить. Псай.
2: Ну, просто у нас в Таджикистане Сай – это нечто другое, мне больно говорить. Короче, ладно, для трека «Gangnam Style» этот вот клип набрал 6 миллиардов просмотров на одном там видеохостинге, где все по-прежнему смотрят, но мы его не называем. Это первое кей-поп-видео с таким рекордом. Клип выпустили почти 14 лет назад, в 2012 году, и до сих пор его кто-то смотрит. Вот я что, удивляюсь. Ну, как бы все уже, мне кажется, посмотрели, но нет. Кстати, это видео самое первое набрало вот в этом вот самом видеохостинге 1 миллиард просмотров.
1: Наверное, за счет того, что люди заходят, ну, научиться на какие-нибудь там вечеринки, танцевать? Корпоративы танцевать, да, и прокручивают снова и снова и снова. И вот, пожалуйста.
2: Кстати, вот сейчас Сай под следствием находится. Что-то он там натворил. Я надеюсь,
1: да,
2: что это
1: Путин
2: тоже
1: правильно.
2: Такая лучи поддержки.
1: Да, пусть он там им станцует, и всем станет хорошо, и его отпустят.
3: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Делали. Ну, просто мы любопытные, просто мы хотим знать, вы человек, который запреты не нарушает, или если очень нужно, то можно. Таких все-таки большинство, 80% прямо уверенно, стабильно в телеграм-канале держится весь вечер.
1: И растет ВКонтакте 89%, чуть-чуть осталось до 90%, и только, представляешь, 10% не нарушают.
0: Как вот депутатам, наверное, обидно сейчас слышать результаты этого вопроса. Они запрещают.
1: А мы нарушаем. Ой, это не мы, это наши руки.
0: И другие части тела. Почитаем ваши комментарии чуть позже. А сейчас Роман Юнусов в нашем эфире.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем! Гол! Штанга! Да, сегодня Спартак забил столько же мячей, сколько и Ахмат. Ни одного! Мяч берет и перепрыгивает через протянутую к нему дружественную ногу Криштиану Роналду. И это неудивительно, ведь, как нам всем прекрасно известно, в сборной Словении 2 миллиона жителей. Удар Бензема, конечно, был от души, но не точный, да и мимо. Вот положили на Лужниках искусственное покрытие, и теперь хоть трава не расти. И, как говорится, с чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
4: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: FM.
1: Ну и еще парочка под конец ваших сообщений. Вы сегодня рассказываете, какие запреты вам так и хочется нарушить, но вы держитесь. Вот Вика пишет, что раньше у нее была привычка фоткать всю еду в кафе, в ресторанах, дома даже и выкладывать. Пока подруги в количестве нескольких штук ей не объяснили, что Вик, ну может не надо, а? Может это не так уж всем и интересно. Руки и сейчас иногда тянутся, но уже отучила себя. Теперь она себя, наверное, приучила эту еду не фоткать, но есть. Для чего, собственно, еда и создана.
2: Я бы перестала с этими подругами дружить.
1: Правильно все сделали. У меня нет. Тоже вот есть одна знакомая, которая выкладывает бесконечно еду.
2: Ну, не нравится, не смотри.
1: Ну, нет, я каждый раз надеюсь, а вдруг там что-нибудь интересное, а вдруг там что-то другое.
2: А я открываю сторис, вижу еду, потому что это наша общая знакомая, и думаю, какая же молодец, как мне интересно. Я, правда, мне нравится смотреть на чужую еду. Это меня вдохновляет. Вот Олег пишет, что у них на работе запретили говорить «я вас услышу». Ну, то есть, не может он сказать, но, говорит, прям все время на языке вертится, когда особенно тебе не нравится то, что тебе говорят. И как-то раз он нечаянно сказал своей директрисе «я вас люблю». Ну, то есть, он начал «я вас», а потом такой «люблю».
1: Ну, ей же, наверное, было приятно.
2: Я думаю, что она обо всем догадалась.
1: Хотя бы на мгновение. Она все равно женское чувство, сердце хотя бы вот на секундочку забилось быстрее. Правильно сделал. Сергей пишет, так хочется подарить Юлям 6 штук кабачков. Но нельзя. Юли еще в прошлый раз отказались, когда я предлагал. Сергей, просто мы хотим сохранить эти кабачки для кого-то лучше, чем солнечные деточкина. Отдайте их более достойным людям. Ну, а наши
2: животным имеешь в виду.
1: Более достойные люди появятся завтра утром. Не пропустите шутки-шоу с Антоном и Олей. А мы же благодарим всех, кто сегодня писал. И прощаемся до завтра. И наше всем традиционное. Пока!
0: Две Юли. Солнечная и деточкина.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театр историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут задумался, почему у неработающих алкашей всегда есть деньги на выпивку, а у работающего меня нет.

0: представляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
2: Задолбал, задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться. Я тебе сказал 300 раз уже.
3: Я в прошлый раз вот с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
4: Азамат Тахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
2: Представляешь? Ну ты прикинь, бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила-говорила про фундамент. Вот все, что да. Ой, каша. Вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша? Я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
1: Это просто поговорка, Азамат Ахирович. С вами каши не сваришь. Что непонятно-то? Поговорка – это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
2: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами каши не сваришь. Там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
1: Да нет, их много есть.
2: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам. Я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Видишь, ты придумала себе, блин, вопросик. Каши не сваришь.
1: А
2: давай.
1: Вот есть работа, не волк в лес не убежит. Вот такая, например.
2: И что? Типа она мне такая, с вами каши не сваришь. А ей такой, работа, не волк в лес не убежит?
1: Ну, подходит, кстати.
2: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
1: Но это же мудрость.
2: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается?
1: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом, попозже.
2: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было?
3: Катю позову. Катя знает у нас все.
2: Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
5: Вы что-то хотели?
2: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка меня достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это, с вами каши не сваришь. Я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
5: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
2: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
5: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
2: Чего?
5: А, вот это, наверное, человек-человеку волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по-волчьи выть. Да?
2: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я ж про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
5: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
2: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
5: Волков боятся, в лес не ходить.
2: Я тебя сейчас уничтожу, вообще, чертовой матери.
5: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
2: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
5: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
2: Точно рыбку, Кать?
5: Точно.
2: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
5: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
2: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь, могу таких придумать.
5: Азамат Тахирович, а может вам просто, ну, не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
2: Давай.
1: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
0: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Речь в ЗАГСе, как лицензионное соглашение. Никому не интересно, но сказать согласен надо.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
2: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
1: Тогда и гаго на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
3: Конкурс красоты «Манка, чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
1: Приходите с конем на палочке.
2: Можно просто с палочкой или просто с конем.
4: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
1: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсингу.
4: Мы вам и го-го. Не реклама.
5: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
6: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
7: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
8: В знакомой с детства трехлитровой банке.
6: На самых дальних полках.
7: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
8: Уже с активированным углем.
7: Соки и нектары. Осадок.
6: Осадок сладок.
1: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка».
9: Дубинушка,
1: простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь. В таком большом и чужом городе.
10: Дубина, я люблю вас.
11: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
1: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru Invest 185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Купил в онлайн-магазине табуретку, теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку.

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло?
2: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти 3 цифры сзади.
1: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
2: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
1: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
2: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я ж не буду звонить человеку, у которого я записан как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик» Чулым.
3: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
4: Да.
3: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
4: Подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
3: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помела. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственница курицы тоже там.
4: Кто?
3: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
4: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
3: Эчпочму не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
4: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
3: Опа, не понял, а что началось? А, звезда!

0: Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
1: Чего началось?
0: Марин, корона не жмет?
1: Какая корона? Слава, ты... Так, стоп номер, ребят.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хочется варенчик со сметаной и холодца с хреном, и на Мальдивы, но есть только хрен.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Недавно перечитал пьесу «Пигмалион» обожаемого мной драматурга Бернарда Шоу. И в очередной раз удивился его невероятному чувству юмора. Кстати, в реальной жизни Джордж Бернард Шоу не упускал возможности попрактиковаться в остроумии. И у меня как раз есть для вас парочка таких историй.
0: Шутить изволите.
1: Дело было так. Бернард Шоу сидел с другом в ресторане, где чересчур громко играл оркестр. Великий драматург долго сдерживал себя, но, наконец, не выдержал и подозвал дирижера. «Играет ли оркестр по заявкам публики?» – спросил Шоу. «Конечно, с большим удовольствием, сэр». «Отлично! В таком случае пусть оркестр сыграет в домино». Как-то Бернард Шоу был приглашен в гости в один богатый дом. Но не успел он зайти в гостиную, как дочь хозяина села за рояль и начала играть какую-то салонную пьеску. «Вы, кажется, любите музыку?» – спросил его хозяин дома. «Конечно, люблю. Но пусть это не мешает вашей дочери музицировать». Однажды на одном из светских раутов к Бернарду Шоу подсела красивая, но весьма глупая почитательница и мечтательно произнесла: «Вы представляете, какие прелестные у нас могли бы получиться дети? Ведь в них соединился бы ваш ум и моя красота». Шоу, бывший от природы весьма некрасивым, задумчиво возразил: «Да? Но вы только представьте, что будет, если вдруг они унаследуют ваш ум и мою красоту».
0: Шутить изволите.
1: Да уж. В общении с прекрасным полом Бернард Шоу бывал иногда беспощаден. Не щадил даже саму королеву Великобритании. Но об этом как-нибудь в другой раз. Встретимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.

0: танцпол на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В любой непонятной ситуации читай русскую классику. Там все у всех намного хуже.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
3: Потерялась я, мама.
4: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
3: Я потерялась.
4: Ты потерялась?
3: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
4: Как ты потерялась?
3: Я прыгала на батуте.
4: И почему ты потерялась?
3: Сильно прыгала. И потерялась.
4: А где твоя мама?
3: Не знаю.
4: А как она выглядит?
3: Плохо.
4: А где вы живете с мамой?
3: Red Bull. Нет. Адреналин Раш.
4: А, пансионат энергетиков?
3: Да.
4: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
3: Не помню.
4: Вообще не помнишь?
3: Помню только последние три буквы.
4: Какие?
3: Адя.
4: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
3: Нет.
4: Бадя.
3: Нет.
4: Вадя.
3: Нет.
4: Может, Гадя?
3: Похоже, но нет.
4: Задя.
3: Нет.
4: Может быть, и Адя?
3: Нет такого имени.
4: Фадя.
3: Нет.
4: А, может, Надя?
3: Нет.
4: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
3: Красивое имя.
4: Гадя, а как твоя фамилия?
3: Не помню.
4: Вообще не помнишь?
3: Помню только последние три буквы.
4: Какие?
3: Ова.
4: Но тут попроще будет. Иванова.
3: Нет.
4: Петрова.
3: Нет.
4: Сидорова.
3: Нет.
4: Корова.
3: Нет.
4: Здорово.
3: Нет.
4: Хреново.
3: Да.
4: Хреново.
3: Да.
4: Гадя Хреново.
3: Да.
4: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну мне так, для себя, чисто поржать.
3: Не помню.
4: Вообще не помню.
3: Помню только последние три буквы.
4: Вна.
3: ВИЧ.
4: Петрович.
3: Да.
4: Гадя Петрович Хренова?
3: Да.
4: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
3: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
2: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижается. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.
5: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно было сказать, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей, и она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Говорю, дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, посидим. Сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой.
3: На это извини, у меня как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что что-то надо разгрузить партию мыла. Вот зачем мне такая работающая жена? В каком... Вот,
2: поэтому ну, сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатление больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
3: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
2: Поэтому, как так? Вы до ЗАГСа или после?
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Так сложно порой выбрать между Багамами и Канарами. А вот, кстати, реальный пример. Диалог двух супругов. Дорогой, я вот без твоего разрешения, правда, но сходила к доктору, и он мне порекомендовал, чтобы мы поехали отдохнуть, съездить на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
3: Куда мы поедем? Мы поедем к другому доктору. А вот, ну прям первоклассный анекдот. 1 сентября первоклашка идет в школу, родители его отправляют и говорят: «Ну вот, сынок, поздравляем, первый раз первый класс, давай там». Спустя какое-то время ребенок возвращается домой и говорит: «Пап, мам, ну как вам не стыдно, а? Ну вы меня обманули». «Подожди, как, что случилось, в чем дело? Расскажи спокойно». «Ну вы же сказали, в первый класс, первый раз, первый класс, ну первый». «Ну, а там стулья тесные, кормежка дрянь, это даже не эконом». Друзья, не бойтесь экспериментировать в постели. Больше творчества. Вот только представьте. Беседуют двое супругов. «Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели». «О, любимая, это восхитительно. Я и сама мечтала об этом. Давай же, я покажу тебе, как менять пододеяльник».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 500 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все изменчиво в мире, но одна вещь остается постоянной. Ты будешь петь песни на английском, используя выдуманные слова.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет, 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни я отдавал. Мне 60 лет, из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской, 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало, но если нужно, мне 60 лет, в ожидании я провел 15, 20 лет я спал, осталось 25, из них 17 на счастливое детство, и только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше, зато я научился ждать, ждать упорно и терпеливо, ждать, не теряя надежды, ждать, сидя на стуле и покачиваясь, ждать, стоя и переминаясь, ждать, прислоняясь к стене, ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону, ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли, подождем автобус.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас в ответ, значит свежее.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Выходим, выходим, выходим. Наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мы тищи.
3: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
4: А у тебя мама шарит в современных?
3: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
4: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
0: На Юмор ФМ.
2: Гуся с бобром скрестил Господь, так появились утконосы.
3: А я опять в WhatsApp с тобою обсуждаю

0: Котов, котов прислал с Наташей и бабу с бородой. Котов прислал с Наташей и бабу с бородой.
1: Ну ты вложила все, по-моему.
0: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
2: Прям,
0: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
1: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
0: Да, согласна.
2: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
3: На Юмор ФМ.
0: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще...
2: Есть! Только не у всех.
0: А у кого?
2: У меня вчера.
0: Аплодисменты! Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни».

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51 77 77.

0: Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Леониду Якубовичу наступили на ногу, он не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Лизе 4 года. Она гуляет со своим папой. Вдруг видит небольшую толпу возле мужчины, которому стало плохо. Лиза расталкивает людей, подходит к мужчине и выдает: «Ну ты чё, печеница хочешь, что ли?» Двух сестер, Свету и Галю, заставили убрать свои вещи. Света складывает как попало, а Галя аккуратно в стопочку. Закончили уборку, и Галя выдает: «Света, вот я порядочная девочка, а ты беспорядочная». 8-летний Никита едет с мамой в машине и слушает по радио гороскоп. Внимательно прослушал, повернулся к маме и говорит: «Эх, мама, мама, ну зачем же ты родила меня раком?»
0: Угарный папа.
1: Вечер. 6-летняя Жанна идет с мамой в гости. Заходит в подъезд, а там темно. На этажах тоже света нет. Жанна и говорит: «Мам, здесь живут какие-то энергосберегающие люди». К 9-летнему Юджину пришла в гости его подружка Лера. Они пообщались, поиграли немного, выпили чаю с тортом и разошлись. Мама спрашивает: «Какая хорошая девочка Лерочка, тебе она нравится?» Юджин в ответ: «Лера, конечно, красавица, но женюсь я все равно на компьютере». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Проблема современного общества в том, что многим больным людям не разрешают выходить на улицу, но разрешают выходить в интернет.

0: Фоменко. 5 шуток про кабачки.
1: Валера постоянно тырил у соседей по даче кабачки и огурцы, за что и получал в дыню.
2: Один кабачок за неделю может сменить до 8 хозяев.
1: У садоводов есть только 2 проблемы с патиссонами. Сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.
3: Придет веганский волчок и укусит кабачок.
4: Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Weekend от 681 600 рублей. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Город Черноморск всегда любил живопись. И четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных работников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, как в город приехал новый художник Феофан Мухин. Первая его работа вызвала большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Мухин оставил станковистов далеко позади. Заведующий был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник Мухин перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала. С течением времени Мухин стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, пейзажи из риса и натюрморты из пшена. Но в глубине души Феофан Мухин оставался верен овсу, который и сделал его карьеру. «Овсом оно, конечно, способнее!» — воскликнул Остап. «А Рубенс-то с Рафаэлем дураки, маслом старались! А где ателье этого деляги? Хочется бросить взгляд!» Диалектические станковисты, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Мухину. Феофан работал у себя в садике на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту. Мухин хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.
2: «Сколько вы получите за эту картину?» — застенчиво спросил Плотский.
1: Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил: «Что ж, рублей 250 музей за нее даст».
2: «Однако дорого».
1: «А овес-то нынче, — сказал Мухин певуче, — не укупишь, он дорог, овес-то». «Ну, как яровой клин?» — спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. «Посев компании, я вижу, проходит удачно. Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, был такой грех. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно посидела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Мухин. Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай». Диалектические станковисты сочувственно захохотали. «Ладно», — сообщил Остап, прощаясь. «Сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые. Бросьте свои масляные краски, переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек — замечательная идея».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% мужчин должны это съесть.

0: России. Лучшее. Однажды в квартире.
1: Ты, может, дверь откроешь, не?
2: А если открою, там никого нет.
1: Господи, что у тебя за травма детства такая? Ну, подшутили над тобой один раз. Что, теперь никому дверь не открывать?
2: Ладно.
3: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Логинов, и это мой YouTube-канал Диалогинов. Слышали? Нет?
4: Ну, там пока и нет просмотров, если честно, и видосов. Не суть. Я хотел бы взять у вас интервью.
2: У нас? Так мы же это... никто.
1: Ну да.
4: Так вы последние люди в России, кто еще не давал интервью.
1: Я не знаю, а что, нас прям кто-то смотреть будет, что ли?
4: Женщина, пока в России есть пробки, безработица и маломальски удобные унитазы, просмотры будут всегда.
1: Слушайте, в прокуратуре, наверное, меньше людей опросили, чем эти блогеры ваши.
2: Да, слушайте, нам сейчас, честно говоря, не до этого. Сейчас вон гроза собирается, мы хотели дождь в окно посмотреть.
4: Да ну камон, ну дайте интервью, вы реально последние люди, кто еще не давал.
2: Слушай, ну если все закончились, может, по второму разу возьмешь?
4: По второму разу Собчак берет.
2: По третьему.
4: По третьему зашквар почему-то.
1: Валер, иди сюда. Ну а что, давай, может, дадим ему интервью, раз мы же последние люди остались, которые не давали. У нас все равно в ближайшие 30 лет по плану только Новые года праздновать.
4: Все, приступаем. Для вас 15 сантиметров приговор.
1: Для нас 15 сантиметров не приговор. Для нас 15 сантиметров это мечта.
4: А для вас?
2: Ну, если нож вошел на 15 сантиметров, то да, приговор.
4: Так, понятненько. Какие сериальчики смотрите?
1: Ой, какие сериальчики. Ну, домой приходим, включаем телевизор и смотрим. Вот такие сериальчики.
4: Круто, круто. А можете взять вот листочек, да, ага. И громко фразы туда вот на камеру надиктовать.
2: Да. Писал форточку.
1: Приседаю, как Давидыч.
2: 5 лет лежал вместо Ленина.
1: Извините, пожалуйста, а зачем вот это все?
4: А это мы в начале интервью нарежем, ну, чтоб люди хоть 5 минут посмотрели видосика. Топ-3 лучших рэпера на сегодня.
2: Ларин.
4: Интересный выбор.
2: Дукалис и Казанова.
1: Да.
4: Калитесь, с каким словом слово рэпер перепутали?
2: Опер.
4: Ну, я так и думал, конечно. Короче, последний вопрос всем задаю. Что вы скажете, когда окажетесь перед домофоном?
2: Скажите, а вы точно не первый раз интервью берете? Mm-hmm.
4: Конкурс, конкурс. Давайте свою вещь, которую мы разыграем в комментариях. Ну, что-нибудь интересное, ну, что-нибудь, чего ни у кого нет.
1: Есть, вот. Есть подушка, у нас дед ее немца задушил.
2: Я на этой подушке сплю.
1: Есть полотенце, доллар, полотенчик.
2: Это наше единственное сбережение, алло.
1: Господи.
2: Слушайте, а автограф Элвиса Пресли пойдет?
4: Ну вот, вот, конечно.
2: Вот видишь, вот такое что-то надо повспоминать.
1: Есть клок волос Саруханова.
2: Да,
4: не надо, не надо. Короче, все, ладно, не получилось интервью. Это был Диалогинов, смотрите себя на Ютубе.
2: А?
4: Тировать не собираюсь.
0: Однажды в России. Лучше.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Ярко звезды светили.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Мало кто знает, что киви — это такая птица, которая несет зеленые мохнатые яйца.

0: у нас не реклама. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Посмотрите на этого мужчину.
2: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
1: Он давно мечтает похудеть.
2: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
1: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
2: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
3: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
2: Ой, чувствую.
3: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го. Затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
2: Но мне как-то тесновато.
3: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
2: Но хотелось бы немножечко подышать.
3: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
2: Помогите!
1: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
4: Кипарис. Купите, утяните и терпите.
5: Не реклама!
6: Ищете действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
7: Действительно недорого.
6: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие. Мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
8: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте kudatyzavelnos.rf.
6: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
9: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоящих мест по следующим популярным направлениям.
10: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
9: И можно полчасика посидеть.
11: Да ну!
9: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
11: Решение простое. Летим стоя.
9: Лоукостер «Покеда».
11: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
9: «Покеда». Потерпел, долетел.

Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Гадалка принимает только по записи. Придешь нежданным, уйдешь негаданным.

0: Камбалейла, мытищи.
1: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
2: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
3: Это он.
1: А можно как-то побыстрее?
2: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
4: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
2: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
1: Может, ты лучше песню споешь?
2: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравиц-маринка, значит, есть кравиц большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
1: Остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
2: Сейчас поймешь. Лепрекон с винирами.

0: тоже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это Лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда.
0: Хорошо, но при одном условии.
1: В каком?
0: Не быстро.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У сантехника Миши была кличка «Котенок», потому что его часто находили на улице и приносили домой.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так, да, любовник, интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, ну, любовник — это любовник. Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда. В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: ха, что упало-то мое? Старушка говорит: ты главный, сынок, тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя. Последнее, что узнала муха в своей жизни: продается дача 600-ок, торг уместен.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: День примирения и согласия россияне отмечают в магазинах. Жена примиряет, а муж соглашается.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
2: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
3: А еще можно машины лазером сжигать.
4: Дальше.
5: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
4: И что?
5: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
4: Дальше.
3: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины за МКАД.
4: Дальше.
3: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
4: Еще варианты.
2: Надо всех пересадить на мотороллеры.
4: Это бред.
2: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
4: Сиди, думай!
5: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия – это пропускная способность дорог, вторая – это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
4: И как это реализовать?
5: Но была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
6: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
3: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
4: Сидим, думаем! Да!
2: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
5: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
3: А чё опять кожома?
5: Чё опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
3: Ну там как было, в общем.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
7: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
5: Хорошо. Садись, пять. Молодец, кожома.
8: Здравствуйте.
5: Да, Алексей Геннадьевич.
8: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
7: Здравствуйте.
8: Что, кожома, допрыгался?
3: Я, между прочим, сегодня 5 получил. Ох уж мне этот кожома.
7: Я же у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
5: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
3: Я уже отвечал.
5: Иди, 5 исправлять будем.
7: Извините, я папку забыл.
5: Садись, 5. Молодец, кожома. Вторая 5 за день. На медаль идет.
7: Поздравляю.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Чтобы правильно взвеситься, нужно посмотреть на результат, провериться, успокоиться и только потом ставить на весы вторую ногу.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
1: да,
2: я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, нет, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку есть. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Зарплата сантехника Сидорова попала в книгу рекордов Гиннесса. Он туда ее спрятал от жены.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Вовремя постучать по колесам – это очень важно. Да, не забываем. Представьте, подходит блондинка с утра к своему Бентли и видит, что у нее спустило колесо. «Ой, что же мне делать? Что же делать?» – звонит мужу и говорит. «Малыш, у меня тут колесо спустило».
3: «Целиком?»
2: «Не-не-не, только внизу». Приятно посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Представьте, к стоматологу приходит мужчина и говорит: «Доктор, здрасте. Помогите, пожалуйста, мне тут сказали, что у меня очень-очень желтые зубы. Что делать?» Стоматолог, задумавшись: «Желтые зубы. Дайте подумать, желтые зубы. А знаете что? Значит, смотрите, к желтым зубам, пожалуй, идеально подойдет зеленый галстук». А вот вам по-настоящему жизненная история. Представьте, весна, месяц май, только что прошла гроза. В огромной луже возле ликероводочного магазина лежит мужик. К нему подходит полицейский. «Мужчина, вы пьяный или вам плохо?» Мужик с трудом поднимает голову и говорит:
4: «Я здесь в рекламных целях».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить вместе.
3: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
0: Мой сладкий. Мое счастье, веселый. Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Есть такие женщины, которые гордо говорят: «Я одна такая». Смотришь на нее и думаешь: «Да и хорошо».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Звонок 6 утра, а я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется, звать Семочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он развестил настольную лампу. Папа включил. Папа ударила током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга. Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга. Какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодышь. Артисту число возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот ты выросла поколение людей, которое не помнит, что Бетховен — это собака.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать. Александр Македонский в 22 безусых года под себя подмял полмира, на лопатки положив. Ну а мне 44, я на маминой квартире, без работы, без зарплата, но зато бухой и жив.
2: Начертил на синем небе нулевой IQ, белым следом быстрый самолет. Кто унизит в день рождения бывшую свою, так как это делает пилот.
3: Хорош, хорош.
2: Спасибо, что мне такие подарки не делаете. У меня, слава богу, IQ 148. Придется пилоту долго это вырисовывать.
0: На Юмор ФМ.
4: Правда, в кровоподтеках морда Эдуарда подарил жене весы к 8 марта.
5: Блин, я однажды любил девочку в школе, знаешь, и я купил ей цветы, открытки на 8 марта, бежал. И я, и Челябинск это, я все про Челябинск рассказываю. И троллейбус, и как раз все подтаяло. И я как навернулся, и вот так вот, знаешь, вот так ушел под троллейбус. Вот именно так. И потом выбрался оттуда, цветы вот прям как вот в Кавказской пленнице. Все, фу, все мокрое, и открытка такая. Я пришел к ней, она меня ждала, я говорю, ну как-то вот так. И ушел все просто.
2: Вы после этого не виделись?
5: Нет, конечно, естественно. А как еще? Вы же гордые. Вам же только красивые цветы подавай. Вот
2: она
5: такую...
2: не поняла, да? Ты не рассказала, что произошло?
5: Рассказал, но это было бесполезно. Почему вы не можете у нас грязные цветы получить?
2: Блин, это
5: вам все красивые подавать.

0: Я знаю полслова, всего лишь полслова. Сознанием этим я вышел из до.
1: Себя песня.

0: Я ни ночью, ни днем. А дальше что будет?
1: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Самое грустное блюдо на свете – это пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подавленная.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Сереже 4,5 года. В гостях его угощают конфетой, мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышления Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще. Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: я Лунтик, и я родился. А мама ответила ему: нет, Сережа, ты напился. Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья — это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
0: Угарный папа.
1: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: девочка, как тебя зовут? Аня строго отвечает: извините, я на улице не знакомлюсь. Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное помните, что Угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Клименко. Пять шуток про лето.
1: Раньше я любил лето, но потом понял, лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги. Летом можно гулять сколько угодно. С утра на работу, вечером с работы.
2: Так как зима шутила до мая, хочу, чтобы лето мстило до декабря.
1: Росстат увидел резкий рост доходов россиян. Это люди нашли заначки в летней одежде. Учительница проверяла сочинение и плакала. Теперь она знала, как провести лето. Но годы уже не те.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После того, как начинаешь ходить к психотерапевту, ловишь себя на мысли, что окружающих так и хочется послать

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я очень рад нашей новой встрече. Великие писатели прошлых лет умели сочинять великие истории, но также умели и попадать в истории, иногда очень забавные. Несколько таких историй я приготовил для вас прямо сейчас. Приступим.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что в молодые годы писатель Андрей Битов порой вел себя агрессивно, особенно в нетрезвом состоянии. И однажды он даже ударил поэта Андрея Вознесенского. Это был уже не первый случай такого рода, и Битова привлекли к товарищескому суду, где писатель толкнул просто историческую речь в свою защиту. Он сказал примерно следующее. «Товарищи, выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу вам, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно, простите, ибо я не виноват». И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело. Ну и как было дело, поинтересовались судьи. А дело было так. Захожу я в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, мог ли я не дать ему по физиономии? Однажды известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк беседовал в Берлине с американской девушкой. Она спросила, почему он ни разу не был в США. Ремарк ответил, что знает по-английски всего несколько фраз, а именно «Здравствуйте, я люблю вас, простите меня, забудьте меня и яичницу с ветчиной, пожалуйста». «Вот это да!» – вскрикнула американка. «Да с таким словарным запасом вы без проблем можете объехать США от штата Мэн до самой Калифорнии». Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала, как ее подружки в школе задали написать сочинение о том, что именно Катаев вложил в образ Вани из повести «Сын полка». Подружка пришла к Катаевым в гости и спросила об этом самого писателя. Валентин Петрович терпеливо и подробно обсудил образ Вани с юной школьницей, став, так сказать, соавтором сочинения. Но в итоге за их совместную работу поставили 3 с минусом, с комментарием, что, создавая образ Вани, Катаев думал совсем о другом.
0: Шутить изволите.
1: Так-то, друзья, все писатели мира бессильны против школьного учителя по литературе с методичкой. Новые забавные истории из жизни знаменитых людей расскажу вам уже очень скоро. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы нравиться девушкам, надо быть умным, красивым, богатым, ну, или котиком.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренен на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамерой. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Дайте, ну, показывайте тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. А когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГДС прошло? Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще!